You'll find out if you do.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Лучший трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на даче в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК
3: АЗ-68». Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

music. What comes next will be marvelous.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! 7 ровно у нас в Петербурге по московскому времени в эту пятницу. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья, всех с пятницы, 29 мая. Получается, последняя весенняя рабочая пятница, потому что встретимся мы с вами уже летом.
2: Два гороскопа у нас сегодня ожидается. Рубрика «Я в эфире», куда вы присылаете свои голосовые сообщения. Также еда у нас за 10 минут. Что-то с Арменом приготовим, надеюсь, успеем. И игрушка «Полиглотка» с девчонками сегодня. Техноблок от Фила, ватафакты, горячие новости. Все это впереди, как обычно. Начинаем с рубрики «Есть повод». 29 мая 2026 года, пятница. Кстати, нам уже в чат накидывают тему. Говорит, ну, сегодня тема утра. Какой вы вид транспорта? Плюс-минус. Техническое устройство.
3: Я, кстати, тоже посмотрела на день военного автомобилиста и думала, какая вы тачка.
2: Ну, давайте пока будем держать это в голове. Сегодня еще день сварщика.
3: А? Какой вы сварщик?
2: Какой вы шов?
4: Какой вы шов? Ровный.
2: Шов же там главное, чтобы уметь варить не каждый может.
3: Косметический.
2: Понял?
3: Я прошу хирургические.
2: Темы будем менять. День гадания на ромашках сегодня.
3: А представляешь, такой опрос: любит или не любит? И все, два варианта.
2: Вот
3: а так. Вас любят или не любят?
2: Вот так мы, да, на 10 секунд выйдем, потом в эфир просто, и все.
3: Нет, ну у каждого же либо любит, либо не любит.
2: Так, Всемирный день здорового пищеварения. У нас
4: какое вы пищеварение? Нет, давайте не за всю тему.
3: Какая желудка?
4: Какая часть желудка?
3: Да.
4: Нижняя, здоровая.
2: Кишка, ё-моё.
3: Там есть еще прямая и непрямая.
4: Так, ну, это же не часть желудка, это же отдельный орган.
3: Наша пищеварительная система. Вот. Часть пищеварительной системы тебя устроит?
4: Рот.
2: Ну, сегодня слушатели как будто нас победили и убедили, да? Какая вы тачка этим утром?
4: Ну, именно машина.
2: Именно машина. Да какой вид транспорта? Вот так.
4: Вид транспорта.
2: Да.
3: Еще есть Международный день Эвереста. Какая вы гора?
2: И он день чего еще раз?
3: Эверест.
2: Эверест.
3: Эверест.
2: Сказал, как будто бутылочку чего-то откупорил. А я открываю это Эвереста.
3: Эверест, Тоник, Швепс.
2: Так, какой мы вид транспорта?
4: Ну, не самолет.
3: Станислав этот, троллейбус с рогами.
2: Так.
4: С рогами, почему с рогами?
2: Ассоциация у нее такая, видишь? Я кто у тебя?
3: Так, ты. Хоть ты мустанг.
4: Ну, а ты, наверное, садовая, да, что-нибудь?
3: Я трактор синий.
2: Я жду, пока кто-то будет кужевая повозка. Кто-то должен
4: быть. Тогда какая часть кужевой повозки вы?
2: Да, друзья, голосовыми. Какой вы вид транспорта сегодня в чат мобильного приложения Рекорда? Скоро будем включать ваши голосовые. Но мы начинаем, вейкаперы, погнали, пятницу.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 29 мая.
2: Ага. Овны, будьте сегодня добрыми и отзывчивыми, а обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас.
3: Тельцы, сегодня не время раскачивать лодку, будьте уравновешены.
1: Близнецы, будьте готовы к тому, что задача о примирении конфликтующих сторон падает на ваши плечи сегодня.
2: Раки, сегодняшний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык.
3: Львы, сегодня вам придется немало потрудиться, слишком много необходимо сделать сразу.
1: Девы, чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача.
2: Весы, пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают.
3: Скорпионы, для вас сегодня правила пишут для того, чтобы их нарушать.
1: Стрельцы, инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему – это неразумно.
2: Козероги, вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии.
3: Водолеи, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения пойдет вам на пользу.
1: Рыбы, сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер PAOSoftcombank. Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Краны,

0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ждем ваших голосовых сообщений, какое вы транспортное средство сегодня, друзья.
1: Какая тачка?
0: Да, не только тачка, но тачка, может, тачка садовая, может быть, да, тоже подойдет как транспортное средство. Все, что движется, в общем, запишите
1: что
0: нам голосовое.
1: Что вы движущиеся?
0: Вот, или так, как хотите. А мы пока к новостям. Ребята, там такая история произошла, я не знаю. Вы же любите гамбургеры?
1: Да.
0: Ну, скоро вы перестанете их называть, потому что гамбургеры в России хотят переименовать в кокошники. Неожиданно, да? Инициатива депутатов, кстати. Все ради борьбы с англицизмами. Ну да, это в этом же проблема. Также рассматривают варианты котлетник и ленинградский бутерброд. Вот как хотят еще назвать.
1: Ну вот второй и третий вариант хоть как-то по смыслу, понимаешь? Котлетник, да, междубулочник, ленинградский бутерброд. Это все по смыслу.
0: Междубулочника не было, Ань.
2: Межбулочник.
1: В смысле, я сказала это вслух?
0: Да.
1: Я не говорила этого.
0: Хорошо.
1: Просто кокошник, это же по смыслу вообще другое. Это головной убор.
2: Ну да. А как люди будут приходить? Скажите, а что у вас про межбулочку? Говорит, курочка, достаньте, пожалуйста, а то вы ходите, крякаете.
0: Мне кажется, им нужна наша помощь. Ну, кокошник явно не подойдет. Бутерброд еще как-то более-менее.
2: Нет.
0: Котлетник, ну нет.
1: Что? Я же говорю межбулочник.
0: Межбулочник это раздел.
2: Слушайте, но это же еда, придуманная не нами, и название ее придумали не мы. Почему оставить-то? Ну, нельзя.
1: Надо пойти от города. Гамбургер. Есть Гамбург.
2: Гамбург. А мы
1: соответственно,
2: Питербургер.
1: Есть Петербургер.
2: Петербургер.
1: Петербургер, да.
2: А в Москве как? Москва-бургер.
1: Москоуберг.
2: Так все равно бургер плохо.
0: В этом и суть. Не в гамб было дело. Вот.
1: Почему?
0: Питерброд.
1: Питерброднер.
2: Питерброднер, да.
1: Питерброднер, нормально?
2: Но, а у меня вопрос, а там больше заняться нечем? Вот нам гамбургеры портят все. Мы также, от этого страдаем.
0: Ну, смотрите, также чиновники предложили снимать рекламу о вреде гамбургеров и о пользе русской каши. Вот, после которой человек прекрасно себя чувствует и бежит на работу.
2: А какой именно русской каши? Не все каши одинаково полезны.
1: А хэппи мил с кашей как будет выглядеть?
2: Какой нельзя хэппи мил говорить.
0: Хэппи мил?
2: Утренняя
1: счастливая
2: пачка.
1: Счастливая еда.
0: Вот. Счастливая
2: веселый
0: еда.
2: Пакетик. А, не сюда.
0: Это
2: нельзя.
0: Все.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Кая Калласа о возможных ограничениях российских вооруженных сил. Так, глава МИД России прокомментировал инициативу ЕС, обсуждая сокращение армии России в случае начала переговоров по Украине. Ранее Каллас также призвал Владимира Путина прекратить огонь для старта мирного процесса. Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей, клубники и зелени из Армении. В ведомстве заявили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках плодоовощной продукции и необходимостью обеспечить фитосанитарную безопасность. Дональд Трамп заявил, что поддержит Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал армянского премьера большим другом и лидером, который делает страну сильной, богатой и безопасной. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.

0: Ваши голосовые. Давайте послушаем, как и обещали, какое вы транспортное средство. Сегодня вот с Павла и начнем.
1: Привет, твои каперы. Я тот самый китайский грузовик, которого подняли, а разбудить забыли.
0: Вы знали такое про китайский грузовик?
2: Нет.
0: А паразит.
3: Доброе утро, страна. Привет, твои каперы. А я, наверное, паровозик др-др-др. А в трубе все больше дыр. Причем с каждым годом все больше и больше. То одна проблема возникает в здоровье, то другая.
0: Я, кстати, не оскорбил его, у него ник такой просто. А то вы подумали, что я назвал слушателя паразитом. Вот, они же сами пишут, придумывают в чате.
4: Да, о паровозиках, вон, знаете, этот паровозик, который смог.
0: Это майор Пейн, да?
4: Да.
0: Чух-чух, Филипп.
5: Добренькое-добренькое утро вам всем. Вейкаперы, страна. Сегодня я ощущаю себя автомобилем, я их называю дрыщ-пак. Это из разряда вот машинки вот такие вот одноместные или двухместные, как Smart, Deo Matiz, Hyundai Getz. Вот эта вот маленькая такая, хочется свернуться там вот внутри со своим двухметровым ростом, и чтобы тебя вот никто не трогал.
2: Вот Алена тоже пишет, что маленькая электрическая тачка типа смарт, которая помещается на любой парковке.
0: Как тук-тук, да, вот эти вот таксишки маленькие в Египте. А, Василий.
2: Тук-тук в Таиланде.
6: Доброе утро, Вселенная Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Это Василий Васильевич из города Гродно, Беларусь. Я транспортное средство, думаю, трехколесный желтый маленький велосипедик. Потому что всегда такое настроение. Своеобразно детское, веселое. Спасибо вам. Всем привет.
0: На здоровье. Май Юнич.
7: И каперы, привет. В душе я гелик, но так как я рожден в СССР, по паспорту УАЗик. Пройду я там, где волки спать боятся. Жене, дочке, привет. Всем пока.
0: Пока.
4: Выражение такое, волки спать боятся. Смешное. О, туда не пойдем.
0: Волки спать боятся. Александр.
8: Эй, всем пятничная страсса. А я, знаете, я современный вот эта машина-гибрид, которая работает и так, и сяк, и подзаряжается, и все, короче, она может, и все функции. Но в данный момент меня буксирует, потому что я немножечко, так сказать...
0: Что?
4: Перезаправился не тем топливом.
0: На автопилоте он. Максим.
9: Привет, вейкаперы. У меня сегодня день рождения. Ровно 18 лет назад я родился. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Вот такое у меня настроение.
4: Да, а караоке,
9: из транспорта я автомобиль.
0: Вот и достаточно. Просто похвастался, Макс. С днем рождения тебя. Максим, маленький пробег у него. 18 лет всего, да? Казалось бы, еще все впереди. Далее.
10: Доброе утро, вейкаперы из Минска. Я сегодня троллейбус, как и всегда, впрочем. Потому что секс-транспорт, пока две палки не поставишь, не заедешь. Ну и плюс я его вожу. Тут людишек. Всем привет.
0: Людишек. Вожу. Ну что, машины, погнали в эту пятницу.
11: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, павловская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Медэстетика – мужские дни для самых притязательных. Медэстетика – удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика – безболезненно и конфиденциально. Медэстетика – Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: опасности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
12: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Всем доброго утра! Шеф Газарян на пороге лета приветствует вас и предлагает вам записать или запомнить очередной рецепт блюда не только вкусного, но и быстрого в приготовлении. И сегодня мы завершаем разговоры о блюдах весенних. И завершаем мы рецептом блюда, которое мне было представлено как самый полезный сэндвич. Ну а насколько он полезный, судить вам. А то, что он вкусный, это факт. А готовить этот сэндвич мы будем из хлеб ржаной формовой, прямоугольный, 4 кусочка, одно большое очень спелое авокадо, 6 ломтиков вяленых томатов, небольшой кусок дайкона, сок половины лайма, свежемолотый черный перец, соль для намазки, один небольшой пучок любой зелени, петрушка, кинза, укроп, 4 столовые ложки оливкового масла или масла от вяленых помидоров, 1 чайная ложка зеленого соуса ткемали, свежемолотый черный перец и соль. Начнем с приготовления намазки для сэндвича. Для этого мелко порубите зелень, положите в стакан погружного блендера, добавьте ткемали, оливковое масло, взбейте в пасту, приправьте солью и перцем. После очистите дайкон от кожицы ножом для чистки овощей. Нарежьте его как можно более тонкими кружочками. Чуть посолите и сбрызните соком лайма. Очистите авокадо, разрежьте авокадо, достаньте косточку. Нарежьте мякоть тонкими ломтиками, посолите и сбрызните соком лайма. Далее тонкими полосками нарежьте вяленые томаты, предварительно немного обсушив их бумажными полотенцами от излишков масла. Обжарьте куски хлеба в тостере или на сухой сковороде. Если хлеб очень свежий, этого можно не делать. Смажьте все куски с одной стороны намазкой из зелени. После чего соберите сэндвич, выложив на половинку кусочков сначала авокадо, потом помидоры и дайкон. Накройте оставшимися кусками хлеба и сразу же к столу. Ну а я желаю вам приятного весеннего аппетита и бомбических последних весенних выходных. Услышимся через неделю, уже летом. Пока, пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой на рекорде.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья, всех с пятницы. Поздравляю, сегодня последний весенний день. Далее мы с вами встретимся уже на колбасном цехе, а потом в понедельник вообще летом. В этом часе играем с девчонками. Готовьте чат мобильного приложения Радио Рекорд.
2: Сколько информации. Да. Зарегистрируйтесь там еще. Это самое важное тоже. Да, ребята, мы к новостям пока. Новый тренд. У девчонок причем. Девушки доводят себя до истощения и увеличивают грудь до нереальных размеров, чтобы нравиться мужчинам. Есть даже пример, как это выглядит в наших социальных сетях. Переходите, смотрите. В общем, есть одна девушка. Вот ее взяли за основу мы сегодня. 21 год ей, она живет в Дубае. Рост у нее 176 сантиметров. Весит всего 37 кг.
5: Это очень мало.
2: Считает свою огромную и так грудь слишком маленькой, поэтому готова на операции, чтобы нравиться мужчинам. Она говорит, цитата:
6: «Мне всегда хотелось выглядеть экстравагантно и не быть похожей на большинство. А могу сделать 5 операций за один год», заявила девушка. Вот.
2: Странно, странно.
5: Вы меня простите, но я вот сейчас рассматриваю фотографии, это анорексия при таком росте.
3: Там между строчек нужно читать, ты что? Там же она говорит,
7: помогите мне, отправьте меня в больницу, у меня что-то с головой.
2: А причем, видно, сама-то девушка красивая, если бы она чуть пополнела, действительно, выглядела бы...
3: О, открой вот эту фотографию последнюю. У нее же 3 головы.
2: Ну да, да.
5: 2 из них в шапочке?
3: Ну да.
5: Но... Нет, ну правда, это анорексия на прям по фотографиям. 37 килограмм при таком росте, это ненормально.
2: Это ее выбор, да? Нам она
5: согласна,
2: не
5: да.
2: для этого нужна. У нас тема сегодня следующая. Какие действия и мысли противоположного пола вы не понимаете? Вот мы не понимаем, почему так девушка делает, да? Так, стоп, смотрите. Я предлагаю битву полов не начинать сразу.
5: Давайте, да, сразу же поменяемся.
2: Предлагаю культурно начать. Вот смотри, у девушек к парням есть вопрос. Вы что-то не понимаете, что есть у нас, как мы мыслим, ход этого всего. И мы что-то не понимаем, для чего вам что-то. И мысли, и предметы. Давайте так, в социальных сетях у нас девушки, например, пишут вопрос к парням. Парни на них отвечают. Коммуникацию устроим. И наоборот.
5: Да. Открытый диалог, так сказать.
2: Да, мы же все-таки из культурной столицы.
5: Не монолог.
2: Да.
5: Не высказывание.
2: Поссориться мы успеем в следующем часе.
5: Да.
2: Начнем хотя бы все культурно.
3: Пойду в тамбур пару.
2: Вот я,
3: да.
2: Я начну. Вот Ань, да?
5: Да.
2: У нас в студии представители всех полов. Я не понимаю, зачем, когда вы готовите, вы поджимаете ногу к другой ноге и устанавливаете, получается, обычно правую ногу на вот ляжку левой ноги. И вы стоите как фламинго.
5: Я поняла.
2: Да. Да, вот как, и вы так готовите.
3: Стоп, подожди, а ты спросил про готовку Ани?
5: Вот у меня тоже вопрос, понимаешь? Ты сейчас мне открыл мир готовки и мир позы фламинго, о которой я даже не знала, потому что теперь я захочу поготовить ради этой позы.
3: Ты бы сейчас сказал, вот я вас блондинок, Ань, не понимаю, ну-ка расскажи мне.
5: Вообще, это баланс, понимаешь?
2: Баланс.
5: У тебя в одной руке вот эта палочка, которая мешать, понимаешь, это на талии.
2: Рука.
5: Короче, рука, да. Ты, получается, фламинго, просто делаешь баланс. Так реально удобнее стоять. Мне кажется, я вот сейчас в этой позе веду эфир, сразу тоже лучше.
2: Вот так культурно и начнем. Мальчики спрашивают у девочек, девочки у мальчиков, все друг другу отвечаем.
5: И сразу же ответочка. Почему вы умираете при температуре 37,2? Все.
3: Так, стоп, но мы, во-первых, не умираем, а во-вторых, ученые доказали, что эта температура очень плохо переносится.
5: Субфибрильная.
3: Что?
5: Она так называется.
3: Ну, не важно как, но переносится она плохо.
5: Важно как.
2: В общем, да, культурно. Начнем. Девочки спрашивают. У мальчиков, мальчики, у девочек все друг другу отвечаем. И все это в социальных сетях наших.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Начинаем. Культурно. Какие действия мысли противоположного пола вы не понимаете? Собираем все вопросы, отвечаем по полу. Вот Полина, например, спрашивает. Почему некоторые отращивают усики и пушок на лице, когда там ничего нет? Вопрос к мужчинам, естественно. Да?
1: Ну, кстати, да. Когда это редко, ну, редкие волосы, смотрите, зачем?
0: Смотрите, это происходит обычно когда? Когда мы в периоде школьных лет, да? Наша жизнь длится от гадкого утенка до альфа-самца. Каждый проходит ее. В школе?
1: Альфа-утенок?
0: Да. В школе у нас, получается, мы страшненькие. Это априори. Посмотри на всех выпускных альбомах каких-то там и 9 класса, 8, 7. Ну, выглядим мы так себе. Девчонки даже выше нас
1: некоторые. Нормально, как Джастин Бибер вы выглядите.
2: Нет, не тот тип для сравнения. Слушайте, но не, в детстве-то понятно, люди не сбривают вот эти усы, потому что как только ты сбриваешь, вот первый вот, волос становится жестким. Прям сразу же. То есть ты вот первый вот этот пушок, как говорится, сбрил, а потом на тебе, колючка, кактус на лице.
0: Это и первый волос на теле, его надо беречь, да. Конечно. Потом вдруг не появится, нам же никто не рассказывает, что дальше что-то там будет расти.
2: Вот, а те, кто отращивают во взрослом, ну, все хотят попробовать, что будет ли у него борода или нет. Но
1: мне кажется, вопрос был в другом. Если жиденько, нафига отращивать?
2: Все хотят попробовать, будет ли расти или нет.
0: Мы экспериментаторы.
2: А вдруг он средства какие-то попробовал? Может, он там бобра в себя тер?
1: Втирают бобра, например, станет гуще или нет. Понятно.
2: Да, но в целом не надо.
0: К девушкам. Андрей Кош, 73. В шкафу полно вещей. Причем не только одежды. Половину можно просто выкинуть. Но нет же. Мне все нужно. Что не нужно, если ты даже сама не понимаешь, что там лежит и где именно. Действительно, зачем такое количество?
1: Ребят, вы не понимаете. У нас просто очень много ролевых всяких частичек. И, понимаете, вот мне сегодня не хватает гардероба, чтобы пойти и одеться на Матрикс. Вот зачем я выкинула какие-то шмотки, понимаете? Это все всегда в какой-то момент может пригодиться.
0: А, я понял. Это для будущего, грубо говоря, да? Вы как плюшкины. Просто копите, чтобы было на каждый момент.
1: На самом деле мы не так много и копим. Но нам нужно ощущение. Понимаете, почему мы все время говорим, что мне нечего надеть? Нам нужно, на самом деле, ощущение нового платья. Так просто ощущение.
2: Проводили же эксперименты мужики, когда они говорят, типа, выбросите эти вещи. Они мне нужны, отстань. Потом через некоторое время приносит ей ее же платье. Говорит, вот я взял тебе платье. Отстой, поганый, выброси его. Он говорит, давай выбросим.
0: У Димы классный вопрос. Почему 3 раза в неделю для них это норм? Да, меня тоже удивляет, почему не 6?
1: Это вопрос от мужчины к девушке.
0: От мужчины к девушке.
2: Про половые отношения.
0: 3 раза в неделю. Это
1: а тут, на самом деле, я вам сейчас отвечу, что гормональный фон у каждого человека разный. И тут есть в паре либо совпадают хотелки и биологические часы, либо не совпадают. То есть здесь нужно конкретно, индивидуально, чтобы двум человекам было комфортно в графике, в биологических часах. Вот.
2: Нет, надо спросить у него. Он про какую-то конкретную женщину сейчас спрашивает. Может, нам ей предъявить?
1: Да, может, мы у нее просто спросим.
0: Веди ее в чат.
3: Рекорд. Реклама.
4: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. УГРН НП 304-526-011-800-121.
8: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
10: В интернете наберу prismaokna.ru.
11: Подробности на сайте.
9: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
3: Людка, Алютка, глянь. Весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
7: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
3: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
10: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинанс-банк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
14: «Ника Спринг».
13: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на ruts.ran. Давай бегом по городу. 0+.
10: Оно рейтинг «Спорт» Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
16: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Набери.
1: Напоминаем, что у нас игра через минут 10, поэтому, девочки, она сегодня для вас по пятницам. Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда слово «игра». Мы случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся. Сами и в прямом эфире сыграем и отдадим приз. Мы будем только рады. Ждем, девчонки, ваших сообщений. Пока обсуждаем, какие действия, мысли противоположного пола вы не понимаете. Отвечаем на это все в прямом эфире. Ваши же вопросы задаем.
2: Почему девушки не могут прямо сказать, что нужно сделать или что нужно купить? Зачем мне эти загадки постоянно разгадывать?
1: Кстати, да, почему вы всегда вот эти задаете философию?
3: Есть
1: такая действительно тема.
2: А я достаточно прямолинейна.
1: Мы вот эти намеки должны ваши понимать почему-то какие-то.
3: Ты не догадался, я же левым глазом моргнула.
1: Нет, бывает так.
3: А это клубничный зефир был.
2: Слушайте, ну, может быть, это в начале отношений какой-то флир, загадка.
3: Не, к сожалению, нет.
2: Нет, я как раз за то, что нужно прямым текстом сказать. Не вижу смысла вообще.
3: И причем это касается не только твоей второй половинки, это, в принципе, некоторые девочки так общаются.
2: Я очень давно поняла, что все загадки обычно транслируются вообще по-другому, поэтому лучше прямо сказать.
1: Найтвул спрашивает, интересно, когда в отношениях с одним, а пишет бывшему, зачем?
2: Кто?
1: Такой, ну вот девушки бывают так поступают, вот, видимо, он не понимает, зачем это делают. Ну это...
3: Так не надо делать.
2: Это давайте, все, давайте противоположный пол делает. Если девушка пишет бывшему сама в отношениях, значит, в этих отношениях ей чего-то не хватает. Но это не значит, что она любит бывшего. Просто где-то что-то не хватает, вы подумайте, чего, раз она так делает.
3: Не, я, наверное, надо проще. Если она в отношениях пишет бывшему, то и она скоро станет бывшей.
2: Вот, тоже верно. Ну, потому что не надо так делать.
3: Ну, конечно, он же бывший.
1: Интересно, Александр спрашивает. Не понимаю, зачем наращивают ногти-когти? Чтобы по дому меньше делать работу? Почистить картошку даже неудобно. И другими делами домашними неудобно. Зачем вообще наращивать?
2: Честно, я сама не понимаю девчонок, которые наращивают ресницы, волосы, ногти, сиси, писи. Не знаю, в общем...
1: Последнее, подожди.
3: Это в Таиланде где-то, да?
1: Это не у нас, да, по-моему?
2: Я не знаю, меня что-то понесло просто по частям тела. Я вообще за натуральность, правда. Ну, я сама не понимаю девчонок. Тем более, я недавно в очереди, мы когда из Китая летели, была очередь из туристов. Это сейчас так странно выглядит, вот эти все нарощенные волосы, ресницы, брови. Это все очень странно.
3: Ну, смотря где делаешь. Ну, на спине выглядит ненормально. Я имел в виду.
2: Я не знаю, заметили вы или нет, но тренд все равно на натуральности. Все вот это ушло на второй план.
1: Да,
2: плюс, на самом деле, есть же у этого подоплека. Как бы все подорожало, и, соответственно, ценник. Не все готовы тратить эти деньги, потому что это много съедает из бюджета ежемесячно, если ты постоянно это делаешь. Поэтому вот появился тренд на натуральность.
3: Я в данном вопросе скажу так: зачем это делать дешево? То есть имеется в виду плохо. Потому что есть некоторая проблема, когда у девочек, ну, проблемы с волосами. Ну, так, и они наращивают. Если это сделано хорошо, то пожалуйста. Ну, то есть там редкие...
2: Тебе нравится волосы запускать в капсулы?
3: Кого? В капсулы?
2: В капсулы.
3: Типа приклеенный, который капсулу? Но я не пробовал.
1: Какие действия и мысли противоположного пола вы не понимаете? Девочки, пишите, мальчики отвечают. И наоборот тоже пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал наш.
2: Да, и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Все верно.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС «Балхаш» по итогам переговоров Путина и Токаева в Астане. Президент России заявил, что проект реализуется при участии «Росатома» и будет финансироваться за счет российского экспортного кредита. Минтранс предложил разрешить водителям оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о платных стоянках без шлагбаумов и автоматических систем фиксации. Согласно закону, автомобилисты смогут внести оплату в любой момент до конца дня с начала парковки. Россияне с включенным VPN начали сталкиваться с ограничениями на YouTube. Пользователи сообщают, что при попытке посмотреть некоторые ролики, сервис требует отключить VPN или прокси, чтобы предлагать наиболее подходящий контент. Также на отдельных каналах могут не отображаться новые видео, в основном проблемы затрагивают контент с региональными лицензиями. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте!

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Чисто пятничная игра и чисто для девчонок. С нами на связи Оля. Оля, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Оленька. Из какого ты города?
2: Из Воронежа.
3: Ой, из Воронежа. Прекрасно.
1: Оль, Оль, мы разговариваем здесь, что не понимаем, в противоположном поле. У тебя есть вопросы к мужчинам сейчас?
2: Нет.
1: Нет, абсолютно. Все. Абсолютно нет. Оля все понимает. Прекрасно. Тогда правила игры объясняй.
3: А, все очень просто. Два пацана, один иностранный язык. Кстати, какой сегодня?
1: Хинди.
3: А, хинди. Ну, вряд ли ты учила хинди. В общем, где-то будет подкат, а где-то будет непонятно что, абракадабра. Твоя задача — включить интуицию, открыть свое сердечко и понять, где же комплимент. А ты готова?
2: Давайте.
3: Итак, Оленька, подкат от Никиты.
1: Мужики с покара дракона косейщик, а рана щины, так и маин оси рачу команда, каюга бансакун.
3: Очень красиво, очень красиво, очень.
4: Звучит очень интересно.
3: Подкат от Станислава.
4: О, поехали.
5: И сасапсе махатвапур, чи знахне хэ унки рэпшен сапсе матхатнапур хаиль.
1: Стас на своем говорил.
3: Так, я сейчас дуолинго найду этот язык, очень красиво.
4: Да, я просто... Нет, сейчас я буду говорить. Это я прочихался.
3: А.
1: Оль, вот, прозвучало. Да. Две фразы. Сердцем выбирай, кто сказал тебе комплимент, а кто нет.
2: На последний первый.
1: Последний как первый? Нужно выбрать одного, Оль.
2: Ну, кто говорил первым?
1: Первый.
3: Я говорю.
1: Правильно, потому что я сказал, какого дракона мне нужно убить, чтобы стать достойным такой принцессы, как ты. Вот что я сказал тебе на хинди.
4: Это вот так вот звучит?
1: Это вот так звучит.
2: Какая прелесть.
3: А, Станислав, у вас что было?
4: Я сказал, бабки не главное, главное их пенсия.
1: Тоже совет неплохой. Оль, мы тебя поздравляем, приз твой, и ты можешь передать привет, кому хочешь.
2: Я передаю привет своему сыну, своей снохе, своему внучку, который пойдет в этом году в первый класс. Вот. Маме своей, которая, слава богу, под 90, она еще жива и радует меня.
1: Классно!
2: Спасибо. Всем своим знакомым.
1: Всем знакомым. Ловите от Оли привет, и мы к ним присоединяемся. Вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы в Вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Josh Favs, Like a Prayer, Record Remake.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
4: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Пири.
1: Продолжаем обсуждать, что девушки не понимают в парнях, парни в девушках, да, такое культурная битва полов из культурной столицы. Ань, я сразу украду у тебя сообщение из чата мобильного приложения Рекорда, потому что действительно, Виталий, вот почему мужской пол виноват за то, что вам приснилось? Это реально проблема.
2: А вы, как бы, настроение-то уже испорчено, какая разница?
1: В смысле? Так это ваш сон, мы вообще в нем не виноваты.
2: Ну, настроение-то плохое после такого сна.
3: И не дай бог в этом сне ты поехал куда-то без нее. Поговорил с другой женщиной.
1: Обнял другую, да. Да как, ну, это вообще связано?
2: Вам вообще кранты.
1: Так вот почему это так? Это же,
2: ну,
1: сон.
2: Потому что настроение испорчено, вот и все.
1: Ну, это разве объяснение?
2: Ну, согласна, что это неадекватное осуждение.
1: А есть лайфхак какой-то, как вот это быстро убрать этот градус террора?
2: А, главное не говорить сон в руку.
1: Вещи, да, главное его
2: добавить. Чтобы он не исполнился.
1: Не добавить.
2: А, я знаю, как вы успокоитесь, скажите. Зайка, чтобы он не сбылся, этот сон, расскажи его мне, пожалуйста.
4: Да, иначе там меня уже ждут, давай быстрее.
1: А потом будет фраза «Я зайка», ее ты любимый назвал во сне, да, и понесется вот это, главное зацепиться.
2: Так, почему женщины любят, ценят, скучают по тем, кто о них ноги вытирает, предает и изменяет, а с нормальными, заботливыми пацанами не ёкает, их используют и выкидывают?
1: Кстати, бывает такое, действительно.
2: Согласна.
1: Плохие
2: девчонкам нравятся плохие пацаны, не знаю почему.
4: Да слушайте, это и девчонкам так же. Ой, и по, ну, парням в девчонках тоже нравится. Чем недоступнее, тем лучше. Потому что человек всегда ищет себе проблему. Если все слишком гладко, значит ему, ну, ему некомфортно.
2: Значит, побрито.
1: Ну тогда...
4: Если побрито, то парень не задает вопросы. Все отлично.
1: По идее, мы должны все любить Иришку Чики-Пики.
4: Нет, давай так. Не влюбляться в мусорку, имеется в виду. Не то, что она должна быть отвратная, она должна быть недоступной.
1: Я понял.
2: Ребят, ящик Пандоры. Одного понять не могу, Алексей пишет. Мне жена уже 19 лет голову пилит стульчиком. Неужели сложно самой опустить и поднять обратно?
1: Ну,
2: 19 лет у нас это война.
1: Популярно и в ТГ подобное про стульчики.
4: Надо сделать автоматически.
1: Но здесь просто договориться. Мне кажется, здесь нет ответа ни у одного пола на это. Просто вот договоримся.
2: А мне кажется, должно быть поровну.
4: То есть он на серединке должен быть?
2: Нет, ну как бы кто-то один, например, поднимает.
1: Есть устройство.
2: Кто-то один опускает.
1: На маркетплейсах, который автоматически поднимается вообще.
4: Да?
1: И уже время технологий, друзья. По-моему, даже когда на него не давишь, оно автоматически поднимается. Поэтому можно решить эту проблему. Скиньтесь.
4: Либо квартира с двумя санузлами.
2: О, вообще, вот это идеально.
1: Все. Осталось решить, кто больше в нее заработает.
2: Я не понимаю, когда моя жена говорит, что мы давно нигде не были, но когда я ее зову куда-то, она говорит, я устала.
4: Но ты не понимаешь, что такое нигде. Нигде — это где-то возле моря. Я думаю, что так.
2: Локация другая, да.
1: Продолжаем обсуждать, какие действия, мысли противоположного пола вы не понимаете. Противоположный пол. Отвечаем на вопросы в наших социальных сетях друг другу и ждем ваших сообщений.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет. 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. И мы с тобой 2 часа еще будем в эту пятницу.
3: Всем прекрасного начала дня и наконец-то завершение этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! Весенняя рабочая пятница, последняя. В понедельник уже будет лето. В этом части ждем ваши вопросы в чат мобильного приложения Радио Рекорд нашему эксперту по гаджетам Филу.
2: Он также диджей еще.
4: Да, ну эксперт по гаджетам Фил.
3: Люди перестали помнить об этом.
2: Ребята, решил напомнить.
3: Сходите на трансмиссию, пожалуйста, поддержите.
2: Так, у нас новость классная. Отец отправил сына в школу в белых носках, поверх черных ботинок. Потому что,
4: поверх?
2: Да, потому что на спортдень, который проводился в этой школе, требовали только белую обувь. То есть ему сказали, нужны белые кроссовки. Все дети в белых, папа такой, я не буду покупать новые белые кроссовки, в черные вот купили только. Белые носочки сверху, все, парень пошел.
3: Отлично.
4: Я, кстати, его поддержу, потому что вот это прихихе, которое придумывается, ну, правда, ну, ради одного раза, если они только что купили черные кроссовки, почему? Почему он должен покупать белые?
2: Все в социальных сетях поддержали папашу, говорят, ну, молодец, что выкрутился, очень находчиво, говорит, действительно, зачем выдавать такие клише все в белых кроссовках и так далее, что не может ребенок прийти в своих, что ли?
4: Я тоже, меня помню, что-то как-то раздражало эта история, я была готова скотчем обклеить реально какие-то другие цветные кроссовки, лишь бы не покупать, потому что меня вот среди почему я должна это делать?
2: Просто вопрос, зачем? Для красоты, для фотографии или для чего?
4: Знаю.
2: Почему ребенок не может?
3: Что это, спортивный день?
2: Какой-то спортивный день, да, какие-то веселые старты, эстафеты.
3: А кто в белых кроссовках вообще спортом занимается? Ну,
4: у нас вообще было единственное требование — белая подошва. Белую подошву еще можно объяснить, чтобы, грубо говоря, не оставлялись на линолеуме, на спортивных всяких вот этих покрытиях никаких цветов других. Белая подошва еще более-менее я пойму, а вот цвета кроссовок странно.
3: Ну, носки испортил.
2: Я понял, на чьей ты стороне.
4: Школа купит носки.
3: Согласен.
1: Вейкаперы на Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, змея может делать холостые укусы без яда. Все это для того, чтобы отпугнуть крупное животное или даже человека, предпочитая экономить токсин для охоты. То есть может цапнуть, яд не выпустить. Может показывать, что цапнет, но яд не выпустит. Поэтому, знаете, вообще, да, есть факт. Я просто люблю рептилий всяких вот этих хладнокровных. Реально. Змеи никогда первыми не нападут на человека. Они всегда будут стараться убежать. Поэтому если вы пройдете мимо, змея не будет на вас нападать, если вы не сконцентрируетесь.
2: То есть ты полетишь на самолете, где куча этих гребаных змей.
1: Хватит этих гребаных змей на этом гребаном самолете. Мой любимый фильм, я недавно пересматривал.
2: Представляешь, у змеи есть еще одна функция, то есть они пугают жертву, они присылают смс-ку: отойди, укушу.
1: В Максе.
2: Нечего тебе делать.
1: В общем, просто, знаете, много также неядовитых змей.
2: А есть же змеи, которые плюются ядом.
1: У нас нет таких, по-моему.
2: Ну, у нас нет.
1: Но вот в Ленобласти, я знаю, по-моему, всего две ядовитые змеи.
3: Я и кто?
2: И бывшая.
1: Да, и бывшая. Все, но вы в безопасности. Мы вас контролируем.
2: Змея, которая экономит яд и находится с пистолетом.
1: Это уже мультики. Сын Льва Толстого, Лев Львович Толстой, был антитолстовцем, предлагаете? И писал в своей книге, что никогда не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой. Вот он, в принципе, презирал вообще все, что написал.
3: Вот что значит отцы и дети.
1: Да.
2: Я думал, что сына Льва Толстого должны звать Симба Львович Толстой.
1: Опять мультики, да? 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной примерно 1.5 километра.
2: Ничего себе.
3: Это она вот тонюсенькая, невидимая?
1: Ну, видимая глазу еще.
2: Но очень тонюсенькая.
1: 1 грамм серебра.
3: 1 грамм, это ж очень мало.
1: Вот у тебя есть серебряное кольцо? Сколько оно грамм?
3: Ну, давай попробуем.
1: Вытягивать будем?
3: В 1.5 километра.
0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Люкс, садим люкс.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, главная новость, наверное, это то, что стартовали продажи Honor 600 и Honor 600 Pro. Основное это то, что это не очень большие, при этом очень аккуратные телефоны, 6,57 дюймов экран, полная влагозащита IP69, хороший процессор Snapdragon 7 Gen 4, либо Snapdragon 8 Elite, камеры по 200 мегапикселей, в Pro-версии есть еще телевичок, большие аккумуляторы на 7000 мАч. И, конечно же, и фишки, можно из фотографий делать 5-секундные видосы, причем прописывать все промпты. Штука очень прикольная. В интернете я уже выложил видео, как я научился делать сальто. Цены стартуют с 40 тысяч рублей. Компания Xiaomi также представила свои телефоны Xiaomi 17T и T Pro. Аккумулятор 6500, быстрая зарядка 67 Вт, а внутри мощный Mediatek Dimensity 8500 Ultra. Основная камера на 50 мегапикселей и телевичок на 50 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом. Цены в Европе начинаются от 750 евро. Ну а компания Huawei представила свои часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro. Они ориентированы на фитнес, яркие экраны, улучшенные датчики здоровья и длительная автономность. Пятые фиты стоят 19 тысяч, фиты 5 Pro 26. В Китае, кстати, базовая версия стоит в районе 12-13 тысяч рублей. Ну а компания Redmi представила свои первые полноразмерные наушники с активным шумоподавлением Redmi Headphones Neo. 40-миллиметровые динамики с титановым покрытием, Bluetooth 5.4, шумоподавление до 42 дБ, автономность до 72 часов работы и около 40-50 часов со включенным шумодавом. Есть еще быстрая зарядка, цена, кстати, очень приличная, 4000 рублей. Xiaomi, кстати, представили еще свой Smart Band 10 Pro. Большой экран 1,74 дюйма, яркость 2000 нит, автономность 21 день. Это все произошло в Китае, поэтому цены в Китае 399 юаней, либо $60. И компания Honor тоже выкатила свои часики под названием Honor Watch 6+. Полноценная влагозащита IP69, 17 дней автономности. Часы ориентированы на активный образ жизни, вода, пыль, экстремальные условия, ну и, конечно же, набор фитнес-функций. И еще компания Huawei представила новый телефон, называется он Nova 15 Max. Это средний ценовой сегмент, большой экран, хорошие фотовозможности, аккумулятор на 8500 мАч и еще есть специальная кнопка X. Ну, маркетологи любят подобные штуки. Тонкие рамки, смартфон выглядит очень элегантно. И это все самые интересные новости, которые случились в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы хотите узнать, iPhone или Samsung вам стоит приобретать на лето, а может быть, вы хотите купить китайца, и вполне возможно, у вас есть 60 тысяч рублей, а может быть, 20 тысяч рублей. Любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. На самые интересные ответим своими каперами через 15 минут. Не прощаемся.
0: Техноблок. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет. По ее словам, многие дети уже в этом возрасте хотят летом зарабатывать свои первые деньги, однако действующие законы такой возможности не дают. Развитие искусственного интеллекта может изменить формат защиты дипломов в российских вузах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, акцент могут сместить с проверки текста на устный ответ, чтобы лучше оценивать реальные знания студентов. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к турнирам сезона 26-27, сообщили Федерации хоккея России. В организации заявили, что Международная федерация хоккея не смогла привести достаточных аргументов для продления запрета. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Ну что, самое время Филу отвечать на вопросы, тем более он сам этого просил, сам этого хотел, и мы, как всегда, не против этого. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Доброе утро. Итак, здравствуйте, сломались беспроводные наушники. Какие купить? Бюджет 3-5 тысяч.
0: А?
1: Ну что, тут хороший бюджет, поэтому в этом бюджете можно найти наушники Realme. У них серия называется Realme Buds Air, там 4, 5, 6, ну вот, например, 5, 6, 7, это самые актуальные, можно смело брать, вообще у них даже 9 вышло, ну, они все примерно одинаковые. Еще Huawei-вские FreeBuds, называются там 5i, 6i, 7i. Вот эти тоже можно смело брать. И еще OnePlus-овские наушники, они называются OnePlus Buds. Тоже там 2, 3, можно тоже смело брать.
0: Поехали дальше. Если я нахожусь в зоне СВО, у меня есть не 20, не 60, а 100 тысяч рублей. Какой флагман можно взять? Samsung есть, из китайцев имею в виду. Нужен очень дорогой китаец, какой-то топовый, Фил.
1: Очень дорогой. Ну вот 20 самых дорогих китайцев, которые сейчас можно приобрести. Это Vivo X300 Ultra, по которым я сейчас, например, разговариваю. А также есть Oppo Find X9 Ultra. Это два крутых китайца с крутыми камерами. Все там самое-самое крутое. В Oppo вообще есть 10-кратное оптическое увеличение, чего нет сейчас ни у кого. Вот два это самых крутых.
2: Так, бюджет 2 МРОТ. Телефонами пользуюсь по 5 лет. Сейчас срок покупки подходит. Айфон уже не тот, китайцы делают вещи, но люблю Samsung. Как понять, что купить? Помогите.
1: А МРОТ это сколько? Это типа сколько там?
2: Ну,
1: 30,
2: смотри,
1: 40, 50?
2: МРОТ, подождите, МРОТ сейчас 27.
3: Так нам нужен регион, наверное, там же зависит от этого. Какой
2: на
3: МРОТ.
2: Федеральном уровне 27, в Питере 31.
0: До 60, короче.
2: Короче, до 60.
1: Ага,
2: да.
1: Ну понятно. Ну, если хочешь Samsung, Galaxy S25 FE можно брать. Это, соответственно, 40 там с лишним тысяч рублей. Либо взять небольшой Galaxy S26 или 25, но я бы не стал избрать, потому что все-таки маловато аккумулятор, и это телефоны на любителя. Поэтому Galaxy S25 FE, если очень хочется, Samsung. Если все-таки не Samsung, то я бы порекомендовал, например, Vivo X300 или Vivo X200 Pro Mini.
0: Какой первый телефон купить ребенку не дороже 10 тысяч рублей?
1: Надо, наверное, какой-то телефон большой, чтобы у ребенка не очень там болели глаза, потому что он будет играть в игры и так далее. Что-нибудь типа Realme. Realme C85, вот смартфон, 1012 он стоит. Лучше все-таки брать 12, чем до 10. До 10 будут телефончики подтормаживать, и это будет как бы выбешивать. Поэтому лучше вот Realme C85 можно вот смело брать.
2: iPhone 17 Pro или Galaxy 25 Ultra?
1: Ну, если ты ходил с айфоном, то, конечно, тебе дальше надо покупать айфон. Если ты не ходил с айфоном, хочешь перейти на айфон, ну, купи себе айфон. Если хочется Android, то, конечно, тоже Samsung. Причем 26 ультра можно не брать, а вот 25 хорошо.
0: Ну, отлично. Фил, спасибо тебе большое за ответы на вопросы.
2: До встречи.
1: Ребят,
2: до встречи.
1: Вам большое спасибо.
0: Все, пока, давай, пока.
1: Давай. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
3: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященном архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще совсем немного обсудим, какие действия мысли противоположного пола вы не понимаете.
1: Мы потом... даже не поссорились, смотри, как хорошо.
0: Все потому, что мы задали ритм петербургский вот этот. Светлана пишет, вопрос самой себе. Зачем я открываю рот, когда крашу тушью ресницы? Девочки, действительно, зачем?
2: Есть, не знаю, насколько это правда. Да, когда девочки открывают рот, у них растягивается часть возле века, и поэтому удобнее краситься.
1: Насколько... И меньше получается вероятность, что отпечатаются реснички на веке, на подбровью.
0: То есть та, у которой мешки под глазами, та часто открывала рот, я правильно понимаю? Такова логика. Просто Стас сейчас рассказал.
2: Та, которая часто открывала рот, у нее синяки под глазами.
0: Поехали дальше.
1: Почему мужчины часто говорят «посмотрим»? Потому что это гениальное выражение. Оно не обозначает ни «да», ни «нет». Посмотрим. Вроде бы и надежду вселяет, но и как бы тут вероятность соскочить тоже. В общем, ребята, мы все знаем. Почему вы так говорите?
0: Это, все, это для того, чтобы не быть пустословом.
1: Да.
0: Это важно.
1: А то да? Скажет вам «да», а потом не сможет исполнить. Все, побежите же жаловаться на него.
2: А сказать «нет» вообще невозможно. Тогда это,
0: конечно. Нет, это еще
1: нет,
0: хуже.
1: Нет, это обида сразу же.
2: Это на весь день потом
0: проблема. А так посмотрим и еще думаешь, как воплотить этот план в жизнь в ближайшее время.
1: И ты знаешь, а мне нравится это выражение. Вы когда говорите «посмотрим», это так вот реально и надежда, и такое, такое ощущение, что вы взяли в свои руки это решение.
2: Девчонки, не волнуйтесь, если перед словом «посмотрим» нет другого слова «всех», то тогда нормально.
0: Так, Евгений, мне непонятно, когда девушка отправляет тебя в магазин за чем-то непонятным, а потом не берет трубку. Вообще, что? Вот это товары в магазине, я тоже не понимаю, как выбирать.
1: Объясню. Смотрите, мы вас вообще в магазин отправляем, чтобы делать свои дела. Поэтому мы быстро делаем свои дела, ну, не знаю, там, разбитую вазу убрать или еще что-то. И нам не до телефона. А вы просто идете и покупаете, что вас попросили. И не надо нас мучить. Если не берет человек трубку, делайте свой выбор осознанный. Потом получите.
2: Так, мужики, живо домой, проверяйте наличие вас. Кто-то их разбил.
0: А то мы все собираемся у корнишонов и не знаем, какие взять.
1: Какие? Хрустящие корнишоны должны
2: быть. Как мы их проверим, хрустящие?
1: Гуглишь, открываешь, какие самые хрустящие корнишоны. И все.
2: Не, вариант с тем, что вот пишет, срочно ответь. Ты звонишь и не берет трубку, либо не отвечает на сообщение.
1: Я же тебе говорю, заняты мы.
2: Так зачем писать? Вы же первые пишете. Вот человек занят своими делами, пишет.
1: Потому что мы, понимаешь, мы сделали дело, мы отдали список, мы свободны.
2: Я не про магазин, вообще просто идешь тебе. Привет, нужен, есть вопрос. Ты говоришь, да, какой? И все, и тишина на полтора года, нет человека. Ты говоришь, да какой вопрос был? Че, где, как, ага.
1: А значит, отвлекли звонком.
0: Вот Александр говорит, постоянно изменяю жене, но только в ее снах. Потом отгребаю вот за что-то. Опять вот сны — популярная тема у вас. Вам нужно не путать реальность, мне кажется.
1: Так, ребята, лучше, когда вот это реалити со снами происходит со снами.
2: Реалити со снами, это другая тема.
0: Ты посмотри, как она сказала в эту пятницу. Когда реалити со снами происходит со снами. Поднимем уже бокалы.
2: Если во сне было со снами, то значит...
0: Все, закрываем тему, обсуждайте сами в соцсетях.
3: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Бодигарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро и всем здравствуйте. 10:01 в Петербурге по московскому времени. И Каперли на рекорде, час с тобой будем.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этого месяца.
3: Привет, друзья! 29 мая, последний весенний рабочий день. Встретимся мы с вами уже в понедельник, в июне, в лете.
1: Да, кстати, к новостям. Очень важным. Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС. Я нашел подробности этого всего.
3: Давай.
1: За что конкретно все это будет? В общем, разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением даже в черные списки на заправочной станции. То есть есть официальные источники. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы АЗС. И вообще, оказывается, АЗС у нас являются частными компаниями, поэтому, знаете, если вы у колонки с телефоном будете стоять 1 июня и далее, то вам могут оказать в обслуживании. А если вы будете не согласны с этим и еще и бурагозить, то работники АЗС смогут вызвать полицию на вас. Пожалуйста.
3: Мне просто нужна пояснительная бригада. Это вредно или что? Опасно? Просто это давно же, я не знаю, люди оплачивают с телефонов по заправке.
1: Смотри, исключением является только оплата по QR-коду на терминале. У терминала ты можешь оплатить телефоном, по идее, в самой АЗС, когда заходишь.
3: Из машины ты не можешь оплатить.
1: Искра, предполагается, возможно, какая-то искра. Поэтому знайте просто.
4: Ребята, ничего не бойтесь. Да. Вы стоите с телефоном у АЗС. Он подходит к вам и говорит, типа, уберите телефон. Ты говоришь, я не буду, пошел ты. Он не вызовет полицию, потому что ему нельзя доставать телефон.
3: Я хочу попросить, чтобы они, знаешь, как просили? Убери телефон, детка. Вот так.
1: Ой, опять пересмотрела. В общем, знаете, с 1 июня это правило действует, чтобы потом никто такой, ой, а почему?
3: А я не знал.
4: Вот ты же задавал...
3: А незнание не спасает от ответственности.
4: Ты же задавал вопрос, это касается только водителей или пассажира тоже?
1: В автомобиле пассажир может пользоваться телефоном. Вот такие правила.
3: Получается, в автомобиле я могу сесть и оплатить.
4: А если я высунулся из окошка?
1: То тебе будут говорить, ай-яй-яй, ты засунулся, все, тебя не видно.
3: Это полуштраф.
4: Все, я понял.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Даже не буду гадать, про что сегодня. Давай, сама.
2: Эверест.
1: Ну, пора бы.
2: Ну, правда, сегодня отмечается... Помнишь, мы про эту гору Тыскам Великий рассказывал? Международный день Эвереста.
1: Да, когда поднимаются в гору, специально раздают какой-то чай попить, и чтобы туристам было плохо, это раздают те самые проводники, и потом спускают их задорого на вертолет.
3: О, я слышал, да, такую
1: да, тему. Да, и нам же слушатели подтвердили тоже эту историю.
2: Вот, я и пытаюсь...
1: Писали слушатели, говорят, да, действительно так, лучше брать с собой воду и пить только свое, не брать ничего
2: вот
1: у проводников.
2: Вот это жестко, конечно. Так, гора, она же Джомолунгма, находится на границе Тибета и Непала. В Непале, кстати, Эверест называют иначе. Сагарматха. Красиво.
1: Санамун.
3: Как заклинание.
2: По склонам Эвереста со всех сторон медленно стекают ледники, но они заканчиваются на высоте около 5 километров. Зимой температура, кстати, может опускаться до минус 60 градусов, а летом, даже в июле и августе, она не поднимается выше нуля. Так, у нас есть рекорд. Рекорд, по-моему, человечек в 1953 году впервые был покорен Эверест, этот год. А есть, по-моему, альпинист Аппа Тенцин, который взбирался на вершину Эвереста 21 раз, что является безусловным мировым рекордом.
1: Как его зовут?
2: Аппа.
3: Аппа? Это из Аватара.
2: Аппа Гиппи. Может, Аппа.
3: Слушайте, но вы в курсе, да, что если Эверест начнет, ну, там, все таять, то нас накроет не только снегом, но и кучей испражнений.
2: А еще мне понравился, подождите, интересный факт. Значит, ежегодно альпинисты оставляют на склонах Эвереста около 50 тонн мусора и прочих отходов. И в связи с этим пунктом непальские власти приняли правило, согласно которому каждый альпинист при спуске обратно обязан собрать не менее 8 килограммов мусора, либо заплатить 4000 долларов. Причем эти мудрые непальцы вначале берут деньги, как залог, еще до начала восхождения, и отдают эти 4000 баксов в случае выполнения нормы по сбору мусора.
3: А те, кто пронесет больше, получают премию.
1: Капец, мусор забери, тебя там еще и жидкостью отравят какой-то. Это зачем вообще?
2: Как-то странно.
1: Сидите,
2: да. Много
1: у моря.
2: Вопросиков.
1: Сидите, да, ближе к уровню моря просто.
3: Согласен.
0: Рекорд. Реклама. Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
4: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
0: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
5: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 линия оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Агат. Покупай выгодно. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 мая.
2: Он и сегодня ваше совместное счастье примутся отравлять неприятные мелочи. Они будут похожи на мошкару.
3: Тельцы, сегодня вы с удивлением заметите, что начали забывать очевидные вещи касательно привычек вашего любимого человека.
1: Близнецы, сегодня обращайте внимание на тонкости в поведении вашего любимого человека.
2: Раки, этот день придется посвятить не самому приятному в мире общению, вам придется оправдываться.
3: Львы, сегодня вам будет особенно сложно пустить какого-нибудь человека в свою личную территорию.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет вовсе не просто понять, почему его ожидания касательно вас не сбываются.
2: Весы, вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что вас любят. Пожалуй, вам действительно нужны долговременные серьезные отношения.
3: Скорпионы, любая, даже самая незначительная хитрость будет воспринята вашим любимым человеком в штыки.
1: Стрельцы, в этот день звезды предлагают вам крепко подумать над решением некоторых семейных проблем.
2: Козероги, сегодня вы неожиданно для себя поймете, насколько изменилось ваше отношение к вашему партнеру за то время, что вы его любите.
3: Водолеи, будьте ласковы и предупредительны с вашим любимым человеком.
1: Рыбы, будьте сегодня максимально аккуратны в разговорах с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не предпринимал официальных шагов для запуска переговоров с Россией и не направлял Москве никаких предложений, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, несмотря на разговоры о поиске посредников, у ЕС сейчас нет собственной переговорной инициативы. Жители России стали заметно меньше курить, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, за последние 6 лет доля взрослых курильщиков сократилась более чем на 27%. Министр отметил, что россияне стали ответственнее относиться к своему здоровью, а родители чаще прививать детям принципы здорового образа жизни. Исландия впервые за многие годы стала самой дорогой страной мира, обогнав Швейцарию, сообщили эксперты. По их данным, цены там сейчас примерно на 3% выше. Главной причиной назвали туристический бум после пандемии. Он разогнал инфляцию, повысил зарплаты и ударил по рынку жилья. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, особенно всегда тепленькие.
2: Угу. Мужчина заявил коллеге, что от нее неприятно пахнет, и на следующий день она уволилась. А вот тут, жестоко. Если честно, вопросы. Все это в Малайзии произошло, что мужчина просто не стал даже скрывать, понимаешь? Он сказал коллеге, даме, что от нее неприятно пахнет потом. Все, она сделала вид, что как будто бы равнодушно восприняла, но на следующий день уволилась. Вот настолько ее задело. А он теперь мучается совестью. А вот как ему нужно было поступить? Ему пойти в отдел кадров надо было? Или что? Вот как урегулировать?
1: Мне кажется, все правильно он сделал. Если это было не первый день, да, там, а на регулярной основе, на постоянстве, да, то как бы, ну, а что, ему неприятно. Но... Тем более, если они сидят рядом, почему?
3: Надо намекать, вешать вонючки автомобильные.
2: Так, но теперь
3: свечи.
2: У него чувство стыда, понимаешь, что, он, что она из-за него уволилась.
3: Было, знаешь, было
1: бы, сама же уволилась.
3: Если бы у него чувство стыда было, потому что она уволилась, а вонять не перестала.
1: А, это я.
2: Он даже готов задерживать дыхание, чтобы не ранить людей.
1: Он старался, пытался, правильно, как-то эту ситуацию иначе разрулить.
2: Нет, подождите, вот давайте реально в жизни. Вы сидите в офисе, от кого-то пахнет. Что сделать человеку? Пойти сказать ему, либо пойти в отдел кадров, либо пойти... Ну, короче, как решить эту ситуацию аккуратно, чтобы...
3: Слушайте, через начальство. Есть офис-менеджеры, которые будут вызывать и решать этот вопрос. Это не задача сотрудника. Задача создать благоприятные условия, ну, в данном случае, это задача вашего начальства. Работодателя, а не твоя. У тебя должно быть комфортное рабочее место.
2: Получается, начальник должен как-то это сказать.
3: Да, конечно.
2: И не обидеть, чтобы человек не уволился.
1: Как здесь обидеть? Подождите, от человека происходит какой-то запах.
2: Я думаю, что этот человек не ощущает этот запах.
3: Возможно. Возможно, это духи какие-то новые.
1: Может, это габа китайская, да, какая-нибудь? Поехали. У меня есть очень милая новость. Российский космонавт перед выходом в открытый космос сообщил маме, что надел шапку. Представляете? Сергей Куть Сверчков показал листок с этой надписью прямо во время трансляции Роскосмоса. После этого он вместе с космонавтом Сергеем Микаевым вышел за пределы МКС и провел в открытом космосе 6 часов и 6 минут. Там было: «Мама, я надел шапку».
3: Это прикольно. Причем она такая: «А с кем он?» «Я же говорила с этим мальчиком не гулять».
1: Вот вы в космосе теперь.
3: Слишком далеко от дома отошел. Вернись.
0: На рекорде.

0: тобой. Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
4: Никастринг.
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я вижу.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Я в Садко.
17: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Муз-ТВ приглашает.
20: 6 июня.
19: Москва.
20: Лайф-арена.
19: Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
20: Лайф-арена.
19: Премия Муз-ТВ. Движение.
20: Категория 16+.
21: Радиорекорд представляет.

0: Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ну что, самое время поотвечать на вопросы. А в конце нашего эфира уже по традиции уже накидали, мы даже не говорили вам про вопрос. Так, всем привет, сварщиков сегодня поздравляли.
1: Поздравляли! Александр. А ты где был с нами в 7 утра? Мы вообще всех всегда поздравляем в 7 утра.
0: Александр Воронеж у нас спрашивает. С праздником вас, сварщики, еще раз. Кто из вас самый старший, спрашивают у нас?
1: Я.
0: Так, у нас Аня, Стас, Никита. Вот
2: получается,
0: так.
2: 18 ей, 17 да, мне, 16 да. тебе.
0: 16. Отпустите меня в клуб. Не пускай.
1: Да не, Никитка 14, он только паспорт получил.
0: Добрый день, а музыку без интернета можно слушать? Нельзя, только в FM-диапазоне. У меня вопрос, почему только Никита остается часто на 3 часа в эфире? Получается, вы его кидаете?
1: А, нет, потому что он самый жадный.
0: А есть такое. Матвей голосовое прислал. Давайте-ка послушаем, что там за вопрос.
3: Всем привет. В рекапе вам вопрос. Какая музыка будет на белой?
0: Итак, поехали. Тех-хаус, прогрессив-хаус, бейс-хаус, органик, мелодик-техно и бигрум. Мы все узнали, уточнили.
2: Слишком подробно, я хотел сказать, классное.
1: Я спела.
2: Вот такая, да,
0: будет. Бигрум как раз был. Очень попало.
1: Классная музыка будет.
0: Почему комплименты на рекорде только для женщин? Сексизм получается, Антон говорит.
1: Согласна, Антон, ты классный, офигенный, вообще суперский. Просто изюм. Ням-ням-ням.
0: Понравилось?
2: Говорим, что тот или иной человек красавчик.
0: Нет, Антон, забирай изюм. Ты же хотел комплименты для
2: женщин. Давай, бывший виноград.
0: Что ты, изюм? Живи теперь с этим.
1: Изюм — это вкусно. Если ты не ешь изюм, то не надо думать про Антона.
0: Хорошо. Так, еще что-то есть. А, вот, здравствуйте. Сегодня праздник 29 мая. Отмечается День военного водителя. Хотели бы поздравить всех ребят с праздником. Крепкого здоровья. Тоже присоединяемся, друзья, к этому. Ну что, в выходные отправимся. Я на 3 часа еще останусь, кстати. Спойлер.
1: Да, мы отправляемся на выходные через колбасный цех.
0: Спасибо вам большое, друзья. Да, у нас колбасный цех сегодня завтра. С вами были Вейкаперы, и в понедельник будем в 7 утра. Никита, Стас, Аня.
1: Хорошего дня, пока-пока.
2: Всем прекрасных выходных. Пока.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Йоу, Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, стою с вами на ближайшие 3 часа, как и обещал. И уже сегодня начинается двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. 3 танцпола от более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. Это важно. Ждем вас на площадке Temple of Deer на Арсенальной набережной. Все подробности дополнительно на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на рейв. Расскажу о треках в этом часе. Bye, India. Армин Ван Бюрен в этом часе. Like a Child. Диджей Луис. Трек on Billie Jean. Анна Болейн, Тирдроп. Ну и, конечно, пятница. Это день премьеры в эфире Рекорда. Электронная музыка бывает разной, друзья. Под одну хочется просто прыгать, а под другую закрыть глаза и раствориться. Парни из Avalon Rockstone умудрились упаковать меланхолию и бешеную энергетику в один флакон. Итак, слушаем новинку, их свежак Vertigo, и проверяем на себе силу мелодик техно. Это Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд.
1: Премьера трека.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
3: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-0028-722.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Киоски с роботами-парикмахерами появились в некоторых китайских городах. Это «Хочу и бас» на рекорде. Вова Фокс у микрофона. Привет-привет. Итак, идея робота, который будет стричь твои волосы, звучит как что-то из научно-фантастического фильма. Однако в некоторых китайских городах эта футуристическая идея уже воплотилась в жизнь. Покупатель заходит в умный киоск, система сканирует его голову в 3D, искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по обрезке лишних волос на голове. Многих людей поход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но и даже напугать. Доверил бы ты роботу подстричь свои волосы? Свое мнение на этот счет можешь написать в мессенджер Макс на номер +7 996 006 109 или в нашу группу Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Туда же можешь отправить свои приветы и поздравления. И, собственно, тоже и признание. Да, все чаще мы стали слышать, что ИИ скоро заменит работников малого и среднего звена. Вчера, например, услышал, что уже HR-специалистов начали сокращать. Их заменит искусственный интеллект. Вот и, собственно, до парикмахеров тоже добрались. Но не будем о грустном, будем о хорошем. В этом часе Радио Рекорд продолжит раздавать крутые подарки, поэтому слушай внимательно. И пока еще искусственный интеллект не заменил наших музыкальных вдохновителей, предлагая насладиться их работами. А вот кто будет в этом часе. Fast Boy, This Feeling. Эрик Притц, Piano. Диджей Антонио, Space. Ну а этот час откроет Airbooks Graceland. Я пока еще человеческий Вова Фокс. Говорю тебе, погнали, это Радио Рекорд. Йоу.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
5: Курочка, курочка, половская курочка, значит будет шашлычок, значит будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка, мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА, УГРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Гран

0: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

На днях тут провели опрос среди 147 бизнес-деятелей и выяснили, как они борются со стрессом. А большинство участников имеют опыт в бизнесе от 7 до 15 лет и руководят командами от 2 до 50 человек. Также в исследовании участвовали молодые стартаперы. Так вот, результат показали, лишь 7% предпринимателей не испытывают беспокойства, а 55% регулярно тревожатся о будущем своего дела. А при этом 87% респондентов пережили серьезный кризис за последний год, но продолжили развивать бизнес. А чтобы отключиться от работы, часть бизнесменов устраивает детокс-дни от гаджетов и интернета в выходные. А помогает и хобби. Респонденты занимаются вокалом, рисованием, шахматами, компьютерными играми и даже изучают квантовую физику. Ну и многие находят спасение в физической активности, бег, танцы, единоборство, которое помогает заземлиться и отвлечься от рабочих мыслей. Ну и не обязательно быть бизнесменом, подневольным работником также не помешало бы отвлекаться от повседневной рабочей рутины. И вот один из таких способов – посетить самый большой веревочный парк России – Секвойя парк. Благо Радио Рекорд дарит тебе возможность сходить туда на халяву, а именно дарит тебе 2 пригласительных билета. Что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно отправить фразу «Хочу тусить» в мессенджер Макс на номер плюс 7996-006-109, а также можно отправить в нашу группу Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Если твое сообщение окажется 7-м, то я тебе в следующем выходе в прямом эфире набираю, и твоя задача — встретить мой входящий вызов фразой «Рекорд качает». Скажешь это — билеты твои. Все очень просто, но сначала отправляй фразу «Хочу тусить» в Макс на номер плюс 7996-006-109 или в нашу группу Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Ну и не забудь, конечно, свой номер тоже дописать. Удачи!

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Dance Radio. Рекорд. Новый трек.

0: Хочу тусить, хочу тусить. Вот такую фразу надо было отправить мне и стать седьмым. И у меня, кстати, есть такой претендент, претендентка. Зовут ее Светлана. Сейчас прям в прямом эфире набираю ее номер. Итак, Светлана, чем ты меня порадуешь?
1: Алло.
0: Светлана, ну зачем? Ну зачем? Привет. Что ты должна была сказать? А что?
1: Рекорд качай.
0: Рекорд качай. Давай сделаем так, как будто я тебе сейчас... Тебе вообще позвонил какой-то мошенник, а сейчас как будто набираю я. Вот. И ты возьмешь трубку и скажешь эту фразу. Итак, давай.
1: Рекорд качай.
0: Ура! Ну, наконец-то. Светлана, я тебя поздравляю, хоть и немного вытянул тебя за уши. Я тебя поздравляю. Два пригласительных билета Sequoia Park достается тебе. Ну и давай рассказывай, чем занимаешься. Как вообще настроение?
1: Настроение отличное. Сегодня пятница. Правда, я на работе, но рабочий день скоро заканчивается.
0: Не только рабочий день, но и рабочая неделя. Я тебя еще раз поздравляю. Привет передавай кому хочешь.
1: Спасибо большое. Привет передаю своим любимым коллегам, которые сейчас находятся со мной. Все очень рады, что я выиграла.
0: Ну, супер. Коллегам твоим привет. А трубочку не клади, за эфиром расскажу, как заполучить два пригласительных билета. Ну, а если ты не стал счастливым седьмым, вообще не переживай, в следующем часе будет намного легче в плане занять счастливое место в марафоне. Кто быстрее пришлет сообщение. Сейчас же предлагаю немного выдохнуть тебе и послушать классную музыку от главной танцевальной.

0: Не плюс 12 и облачно с прояснениями. Ну а завтра утром все так же без изменений. Плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, благо дождя нет, и это радует.
1: Рекорд. Реклама. Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Велосипед эффективнее ходьбы в 4 раза, тут поговаривают. Интереснейшие сравнения езды на велосипеде с ходьбой и бегом провели ученые из Австралии. Когда мы ходим или бежим, мы, по сути, совершаем контролируемое падение вперед, удерживаясь при этом на каждом шагу. Наши ноги вынуждены совершать большие дугообразные движения, поднимая тяжелые конечности против силы тяжести при каждом шаге. Только одно это колебательное движение отнимает много сил и энергии. Кроме того, когда мы идем или бежим, каждый шаг сопровождается небольшим столкновением с землей, и мы фактически слегка тормозим себя, прежде чем двинуться вперед. С велосипедом все иначе, ведь, по мнению экспертов, он идеально дополняет физиологию человека. Во-первых, ноги совершают гораздо менее амплитудные круговые движения. Вместо того, чтобы поднимать тяжелые ноги при каждом шаге, мы просто вращаем бедра и икры. Ну а во-вторых, когда мы едем на велосипеде, при столкновении колеса с землей происходит некий плавный контакт, и энергия удара не теряется. Силы действуют на землю строго вертикально, поэтому отсутствует эффект торможения с рывками. Что ты выберешь? Велосипед, который менее энергозатратный, но при этом энергоэффективный, или ходьба с бегом? Решать тебе. В любом случае, что бы ты ни выбрал, уже через несколько минут ворвемся с тобой во второй час «Хочу и баста», где я расскажу тебе про круги, но не под глазами, а на полях. Ну и поиграем, конечно же.

0: 5. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Привет, я снова тебе говорю, «Хочу и баста» продолжается, второй час начинается, Вова Фокс у микрофона по-прежнему. Про праздники давай расскажу тебе. Сегодня день гадания на ромашках, как мило. А почему именно 29 мая? Да потому что к этому времени в большинстве регионов ромашки уже зацветают и появляется возможность провести гадание вживую. Как гадать на ромашке, спросишь ты? Существует несколько способов. Первый классический вариант – сорвать ромашку и, держа ее в правой руке, именно в правой руке, левой аккуратно отрывать лепестки один за другим. При этом нужно произносить фразы, например, «любит, не любит», «плюнет, поцелует», «к сердцу прижмет», «к черту пошлет». Ответ даст последний лепесток. А второй вариант. По количеству лепестков нужно задать вопрос и пересчитать лепестки. Четное число может означать положительный ответ, а нечетное – отрицательный. Ну и третий вариант. На будущее. Выбираешь один цветок из букета и оставляешь его на ночь. Если утром он останется свежим, год будет удачным. Если завянет, жди неприятностей. Ну и неприятный запах, само собой. Понял, все, да? А далее, сегодня Всемирный день здорового пищеварения, поэтому сегодня на шашлыки не налегаем, налегаем завтра. Тем более завтра, суббота, дачный день. Ну и сегодня Международный день Эвереста. Ровно 73 года назад, в этот день, в 1953 году, состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину земли Эверест. И сделали это новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей. Официальное решение об учреждении Международного Дня Эвереста правительство Непала совместно с ассоциацией альпинизма страны приняло в 2008 году. Цель праздника не только почтить память первопроходцев, но и подчеркнуть уникальное значение Эвереста как символа человеческой отваги, а также обратить внимание на экологические проблемы региона. Напомню номер для связи, куда ты можешь отправить свои приветы и поздравления. Плюс 7-996-006-109. Свои сообщения отправляй на этот номер в Макс, а также в нашу группу «Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте». В этом части расскажу тебе про круги на полях, как я обещал, ну и поиграем, само собой. Что касается музыки, в этом часе SM «Make My Day». «Feather Blind». Ближайшие 15 минут. Alesso, Destiny. Ну и откроет этот час Trap Mafia House с треком Mafia Style. Это Радио Рекорд. Продолжаем.
2: Хочу.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Record. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
5: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
6: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

В Великобритании тут обнаружили первый в этом году узор на поле. То есть даже не впервые, а первый в этом году. Это абсолютно нормальное явление для Великобритании, которое наблюдает из года в год. Первый такой рисунок в форме гантели был обнаружен в Уилшире рядом с массивным курганом, известным как Силбери Хилл. Узоры в полях считаются таинственными по той простой причине, что никто не может сказать, кто является автором таких шедевров и с какими целями они создаются. Некоторые считают, что рисунки – дело рук творческих людей, но и другие утверждают, что с такими картинами на полях скрываются некие потусторонние или инопланетные силы. Ну, если в Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях, в нашей области начинается сезон фестивалей. И один из них – Дофамин Фест, который пройдет с 1 по 5 июля в серф-лагере на Горьковском море. Притом, это не просто фестиваль, это фестиваль нетворкинг, где будут проходить дебаты о природе здоровья, творческие перформансы, различные чемпионаты, игры. Еще там будут 3 музыкальные сцены, десятки локаций, различные активности. В общем, очень-очень круто все. И Радио Рекорд в Нижнем Новгороде поддерживает такое крутое масштабное событие, которое, кстати, без возрастных ограничений, и дарит тебе 2 пригласительных билета на Дофамин Фест. Чтобы эти билеты достались именно тебе, тебе нужно прямо сейчас отправить фразу «Рекордный микс» в мессенджер Макс на номер +7 996 006 109 или в сообщении группы Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Если твое сообщение окажется 3-м, то я с тобой в прямом эфире поиграю в классную музыкальную игру, которая так и называется «Рекордный микс». Правила игры расскажу тебе потом, когда до тебя дозвонюсь, но для начала напиши фразу «Рекордный микс» в мессенджер Макс на номер +7 996 006 109 или в сообщении группы Радио Рекорд Нижний Новгород ВКонтакте. Удачи!

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: А я поздравляю Дениса. Кстати, у Дениса очень интересная такая фамилия — Майданов. Не тут ли это Майданов мне сюда написал? Итак, его номер оказался счастливым третьим по счету. И пока я его поздравляю только с этим. Выиграет ли он два приглоса на дофамин, сейчас узнаем. Денис, привет!
1: Привет!
0: Как настроение? Чем занимаешься? Поешь?
1: Хотелось бы, но нет.
0: А ты вообще движ-то любишь?
1: Конечно.
0: Супер. Вот смотри, Радио Рекорд дарит тебе возможность побывать на таком движнике, крутейшем мероприятии этого лета — Дофамин Фест. Но сначала нужно пройти испытание. Как ты на это смотришь?
1: Готов.
0: Отлично. Тогда я специально для тебя собрал рекордный микс, состоящий из нескольких треков. Твоя задача — внимательно послушать этот микс и посчитать, сколько треков я туда добавил. Угадаешь — билеты твои. Готов?
1: Да, готов.
0: Отлично. Я думаю, пальцев на одной руке твоей хватит. Итак, поехали. Вот так, коротенько сегодня, по бырику. Итак, сколько насчитал?
1: 4.
0: 4? Ты уверен? Ай, не буду тебя мучить, не надо, ничего, просто не говори. Аплодисменты тебе. Денис, я тебя поздравляю. Два пригласительных билета на Дофамин Фест твои. Где твои эмоции?
1: Да, как-то пока в шоке.
0: В шоке. Ну, тогда расскажи, с кем пойдешь на этот фестиваль.
1: Пойду с семьей.
0: Угу.
1: Да, также уже собирается большая компания.
0: Супер.
1: Да, вчера девушка выиграла, вот. Мы с ней же и поедем.
0: Ох, ничего себе. Это вы просто купите эти билеты. Поэтому вперед, ноги в руки и пошли. Я, кстати, напомню, что с 1 по 5, по 5 июля будет этот фестиваль в лагере на Горьковском море. Ну и давай, передавай приветы кому хочешь.
1: Ну, передаю жене своей, Оксане, и своему сыну Вадиму.
0: Супер.
1: Вот. Ну и всем, кто слушает Радио Рекорд.
0: Отлично. Я тебя еще раз поздравляю. Держи аплодисменты. Ну и не клади трубочку, за эфиром расскажу, как заполучить два пригласительных билета. Если твое сообщение не стало счастливым третьим, не волнуйся. Не волнуйся. Во-первых, в качестве утешительного приза я включу тебе классный тречок. Ну а во-вторых, только тебе скажу секретную информацию. Записывай секретный промокод. HB10. Русская N, русская V и 10. HB10, по которому ты можешь получить скидосик 10% на проходке. Кстати, этот промокод действует до конца мая. Время, конечно, есть, но поторопись. Тем более, что с 1 июня, с понедельника, будет повышение стоимости билетов. Поэтому скорее лови момент.

0: Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Завершается «Хочу и баста». Это были крутые два часа с тобой. И подарки раздали. И привет, кстати, сейчас зачитаю от Оксаны Майдановой. Не то ли уж Оксана Майдановой, которая является родственницей? Ну, конечно. Какие они сегодня активные. Передаю привет Майданову, Вадику и Денису. Ну, тому самому Денису, который выиграл буквально несколько минут назад два пригласительных на Дофамин Фест. Хорошего дня и настроения. Но я думаю, что у Дениса настроение просто превосходное, несмотря на то, что он, наверное, еще находится в шоке. В эти два часа с тобой был Вова Фокс. Впереди нас ждут любимые выходные. Классного тебе настроения. Ну и услышимся уже летом. Да, с понедельника начинается долгожданное лето. Йо-хоу, поэтому готовь свои эмоции, чтобы поделиться ими в прямом эфире. Пока-пока.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Всем огромный привет. Ну что, друзья, уже это наступило. Сегодня, завтра в Санкт-Петербурге состоится большое событие для всех, кто любит танцевальную музыку на протяжении последних 20 лет, а может быть даже больше. Это, конечно же, колбасный цех Матрикс. Мы вас всех приглашаем на мероприятие. Подробности есть на сайте radiorecord.ru. Билеты вроде как еще остались. Категория 18+. Но самое главное, чтобы иметь настоящее правильное настроение к этому мероприятию, мы для вас подготовили и специальный музыкальный сборник электронных треков от артистов, которые принимают участие в этом фестивале. 14 мощнейших треков от Sonic Mine, Laboratorium Snet и многих других. В общем, колбасы цех Матрикс можно находить на всех стриминговых сервисах страны. Категория 18+. Думаю, что с этим разобрались. Теперь давайте поговорим о музыке, которая будет в этом часе. Например, Basement Jaxx, а еще Стив Энджело.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: «Ника Спринг».
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы». Краны!

0: люкс, садик люкс.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее, отметил он. Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников, заявил член Общественной палаты России Машаров. Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться, отметил он. Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют мошенники. Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после 5-летнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
1: Я пропою, с франки всем максимум дают.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
15: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
16: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

грубо говоря, мы так, знаете, плавно к чему двигаемся? К припати фестиваля колбасный цех «Матрикс». И что самое интересное, это то, что сегодня, внимание, через час, то есть в 16.00 по Москве и по Питеру, на рекорде прямо стартует самый жаркий час этой недели, и к нам в студию придут сразу два участника фестиваля колбасный цех «Матрикс». Я напомню, что уже сегодня мы с вами встречаемся на

Эксклюзивные лайв-сеты прямо в эфире Радио Рекорд. Но самое интересное, это то, что вы будете пытаться угадать, а кто же у нас является секретным гостем. И самое главное еще, вы сможете в эфире Радио Рекорд получить подарок, потому что мы будем разыгрывать мерч-пак и билеты на фестиваль. В общем, встречаемся ровно в 16:00. Не пропускайте. Пока пару слов о том, что будет в эфире Рекорда в ближайшее время. Например, Chemical Brothers.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Людк, Алютк, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
4: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
3: Кака-така, любовь, к новой Ладе. Любовь, ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
5: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» по итогам переговоров Путина с Токаевым в Астане. Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии «Росатома». Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее, уточнил президент России. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, об этом заявил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское РЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Акула, Оксана Почеба, а также группы Вирус и Золотой состав Стрелок. 25 июня в Нижегородском цирке. 6+.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. «Созвездие 52.ру». Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг «Спорт», Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, и у нас начинается, знаете что, большое припати под названием «Специальный выпуск перед колбасным цехом». Колбасный цех «Матрикс» сегодня начинается в Санкт-Петербурге, завтра продолжается, у нас два дня, у нас мощное событие. Самое главное, что прямо сейчас у нас в студии, вот по мою левую руку, находится секрет гест, которого мы, конечно же, не показываем, хотя почему-то наши операторы снимают, я говорю, не показываем. А также по правую руку находится диджей Цветков, легендарный Леша, тебе большой привет.
1: Всем привет, наконец-то я в эфире «Рекорда», друзья, очень-очень рад. Фил, тебе рад, нашему секретному гостю и слушателям тоже.
0: Взаимно, и у нас сейчас будет... Во-первых, мы стартанем розыгрыш специальных подарков. Во-вторых, конечно же, пообщаемся с нашим секрет-гестом и еще послушаем его эксклюзивный гостевой микс. Поэтому, друзья, прямо сейчас, во-первых, берете в руки свое мобильное приложение, свои телефоны, запускаете мобильное приложение «Радио Рекорд», отправляете слово «Матрица» при помощи приложения, потому что в конце часа мы разыграем подарки. Это специальный мерч-пак плюс билеты на фестиваль. Поэтому все welcome в приложение «Радио Рекорд». Ну, а у нас есть специальный гость. Hello.
2: Hello!
0: Our secret guest. How are
2: yes,
0: you?
2: I am. I'm totally secret.
1: Он сказал, что он абсолютно секретен. Знаю, может быть, его по голосу даже узнают.
0: Кстати, друзья, вы можете, опять же, при помощи приложения «Радио Рекорд» писать свои варианты. Как вы думаете, кто у нас сегодня секретный гость? Может быть, кто-то, если угадает, может быть, тоже подарим что-нибудь? Почему бы и нет? Но, в общем, хочется, на самом деле, задать много вопросов. Мистер Secret Guest, вы выступали в большом количестве мест, у вас огромная биография, дискография. Но это действительно ли так, что в зависимости от того, где вы выступаете, меняется энергетика людей?
2: Of course, I've played in many, many countries for many, many years.
1: Я, конечно, играл во многих странах на протяжении многих лет.
2: For more than 20 years already.
1: Более 20 лет на данный момент.
2: And every country is different, so you cannot compare. The crowd is different. The music is obviously also different.
1: Каждая страна разная, площадки разные, люди разные, и музыка в том числе тоже разная. То есть ты не можешь как бы делать такие сравнения.
0: Так как в России уже не первый раз, в любом случае, удалось ли вот за сегодняшний день уже где-то побывать, может быть, съесть пельмени, борща навернуть, что-то уже произошло с вами?
2: I assume this is the second question.
0: Yes.
2: All right.
1: About borscht.
2: I never had it. I've been here many, many times, but I never had it. Короче, maybe I should try it today.
1: Сколько раз я здесь был, говорит, ни разу не пробовал борщ. Может быть, попробую его сегодня.
2: It's cold, isn't it?
0: It's not cold.
1: We have a cold borscht and we have hot borscht.
2: Okay, I would say I would prefer the hot one.
1: The hot one, okay.
2: I think so, yeah.
1: With vodka.
0: Организуем, организуем.
2: And spices.
1: Да, я с ним поговорил, он сказал, что он предпочитает горячий и немножко горячительного напитка тоже с удовольствием.
0: Да, но мы все равно, конечно же, помним, что употребление алкогольных напитков – это вредно для здоровья.
1: Абсолютно.
0: Естественно. Есть фестивали, есть клубы. Какой вариант вам больше нравится и вот в чем разница лично для вас?
2: Well, it's totally different, of course. I like the big crowd, first of all, the big rooms. It's crazy. It's a huge atmosphere all the time.
1: Это большая разница, конечно же, да, потому что когда ты играешь на большой площадке, на большом фестивале, конечно, это очень крутая атмосфера, и каждый раз ты радуешься.
2: But the small club, being close to the people, the party people, is also and it's sweaty, and that also gives a certain vibe. Mm-hmm. And you tend to be much more creative and unprepared. So.
1: И когда ты, да, играешь в небольшом клубе, ты намного ближе к людям, как бы, и ты чувствуешь их энергетику, и ты, ну, должен получше к этому, как бы, готовиться. Mm-hmm.
0: А в Питере у нас практически уже сейчас начинается время белых ночей. Вообще, как вы относитесь к ночной атмосфере? И насколько готовы к сегодняшней ночи?
2: Of course, I am. I'm ready for two. I'm ready for two.
1: Я готов к двум, он говорит, к двум ночам готов.
2: I'm ready for two nights, yes. Totally.
1: Полностью готов, он говорит.
0: Ну. Основной момент, конечно же, это то, что у нас наш сегодняшний фестиваль имеет такую ностальгическую направленность. Как вам вообще вот та музыка, которая была в 90-х, в 2000-х, вот этот реальный рейверский вайб?
2: Yeah, definitely. The 90s were a big, big period for me, so as a DJ. And I still love the period, and that's why I'm feeling good. It gives me a good vibe to play on a party like tonight and play all the classics from the 90s and the nillies.
1: Да, он говорит, что для него, конечно же, период 90-х это был очень мощный период, как для диджея-музыканта. Это именно то, почему он так себя прекрасно сейчас и хорошо чувствует. И, конечно, для него это был период крутых хитов и всяких различных треков, которые наши уважаемые слушатели и посетители узнают наконец-то сегодня на фестивале. Я 100% уверен.
0: И сегодня у нас, соответственно, вот будет погружение во все это, что да. имеет, конечно же, огромное значение. Именно поэтому мы так любим все эти фестивали, и Колбасцех, и Супердискотека. Ну и классический вопрос. Так как у нас все-таки Колбасцех Матрикс, там был момент, где происходил выбор...
1: Таблетки.
0: Выбор таблетки, да. Уважаемый секретный гость, какую таблетку вы выбираете? Красную или синюю?
2: I would say a little bit of both.
1: Я бы сказал, что понемножку каждый.
2: More the red one.
1: Но все-таки больше склоняется к красной.
0: А что, кстати, выбрал Нео?
1: Нео?
0: Да, по-моему, да?
1: По-моему, да. You choose as Neo in Matrix, yeah? Do you remember about Neo?
2: No.
1: Okay. We will see tonight.
0: Итак, друзья, у нас, надеюсь, что вы уже, может быть, на секундочку поняли, кто секретный гость. Если нет, слушайте сейчас музыку, потому что прямо сейчас на рекорде начинает звучать гость нашей сегодняшней...
1: Секретный микс.
0: Да, секретный микс от секретного гостя в несекретном колбасном цехе при Пати Матрикс. Все сейчас происходит здесь, потом поиграет диджей Цветков, а затем мы перемещаемся уже на нашу площадку, где сегодня будет проходить колбасный цех. Напомню, что вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну что, погнали? Are you ready?
1: Are you ready?
2: Yes, I am.
0: Okay, let's start.
2: Here we go.
3: Wild frequencies.

0: Рекорд. Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, в сроке всем максимум дают.
3: С выгодой купить окно в окна «Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, 3 музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: музыки вы догадались. Точнее так, если вы в теме, конечно же, вы могли догадаться. А если не в теме, тогда просто приходите сегодня ночью, потому что именно там мы анонсируем, что же за глыба электронной танцевальной музыки у нас сегодня будет на мероприятии.
1: Секретный агент.
0: Да. А, пожалуйста, some words to Russian clubbers from our secret guest.
2: Well, don't have to think about it, you just have to come. It's the best party in town. All the best hits from the 90s and the nillies. The greatest DJs are there, and there's a secret guest, and tonight you will know who I am. So join the party, you gotta be there.
1: Да, друзья, нечего думать, вы должны просто обязательно прийти. Огромное количество крутых артистов, очень крутой секретный гость. И сегодня ночью вы узнаете, кто я такой, сказал наш секретный гость.
0: Who I am.
1: Да, who I am. Так оно есть, кто я такой. Поэтому, если вы хотите знать, кто он такой, и видеть его так же, как и мы, и потанцевать под крутые зажигательные хиты, приходите в колбасный цех Matrix сегодня, Temple of Dir, и завтра также.
0: Леха, 20 секунд, и ты начинаешь свое выступление. Друзья, у нас здесь продолжается припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс». И я напомню, что мы в конце часа разыграем специальные подарки. Во-первых, это специальный мерч, который подготовлен. Во-вторых, конечно же, это билеты на «Колбас-цех». Все, что нужно для того, чтобы принять участие, это прямо сейчас присылать при помощи приложения «Радио Рекорд» слово «Матрица». Прямо сейчас кидайте слово «Матрица». И, кстати, кидайте сюда свои варианты, как вы думаете, кто же у нас секрет гест. Диджей Цветков прямо сейчас в эфире.
1: Да, друзья, и прямо сейчас, как я обещал, премьера двух моих новых ремиксов будет сегодня. И вот один из них. И будет чуть попозже второй. Это будет сейчас мой, примерно 23 минуты микс. Так что давайте, делайте громче и пишите, как вам этот трек. Уверен, что все эту песню знают.

Рекорда. Друзья, делайте громче, наслаждайтесь. И самое главное, собирайтесь вместе на колбасный цех сегодня. Будем вспоминать, танцевать и зажигать под любимые хиты прямо сейчас. Встречайте. Громче! Погнали!

0: Record. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: «Лазертаг». А сертификат в новинке станет отличным подарком. 230-90-05.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: прорывается в эфир. Юра, привет тебе!
1: Привет, добрый день!
0: Юра, здравствуй. Значит, смотри, у нас схема такая. Ты сейчас, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь на него правильно и отправляешься, куда мы тебя пошлем. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Отлично. Значит, первый вопрос такой. Точнее, он не первый, он единственный. Легендарный датский продюсер DJ Alligator взрывал впервые колбасы цех своими треками, но самое главное, есть такая штука. Какой спортивный аксессуар он использовал в качестве главного музыкального инструмента в своем культовом треке, заставляя 30 тысяч человек прыгать до потолка? Есть варианты?
1: Есть вариант свисток.
0: Свисток? Ну, смотри, я тебе предлагаю еще два варианта дополнительных. Судейский свисток, велосипедный звонок или стартовый пистолет. Итак, правильный ответ — это...
1: Судейский свисток.
0: Да! Красавчик, я тебя поздравляю. Трек назывался... Может, ты помнишь, как и трек назывался?
1: Давай, давай.
0: Трек назывался «The Whistle Song», и потом, конечно же, было,
1: да,
0: и «Давай-давай». Короче, мы тебя поздравляем, Юр, ты молодец, ты получаешь два билета на фестиваль «Колбасный цех», и самое главное, конечно же, возможность передать сейчас привет, плюс тебе еще достается специальный пакет мерча. Погнали!
1: Отлично. Передаю привет своей любимой девушке Оксане. Мы обязательно завтра затусим на «Колбасном цехе». Спасибо огромное, Радио Рекорд.
0: И тебе тоже большое спасибо. Не вешай трубку. Самое главное, друзья, продолжается эфир. У нас здесь гость сегодняшний. Это диджей Цветков, который прямо сейчас лайвом для вас играет свой микс.
1: Так он не знает, что это.

0: Цветков. И, конечно же, и с диджеем Цветковым, с нашим секретным гостем и с тысячами поклонников танцевальной музыки мы уже сегодня и завтра встречаемся на фестивале «Колбасы Сэх Матрикс» в Санкт-Петербурге в Temple of Dirt. Леш, есть что сказать?
1: Да, я жду вас всех, друзья. Это будет очень долгожданная встреча. Я реально готовился. Приходите, будем вместе вспоминать и танцевать. Вот, например, вот под это. Узнаешь, Фил, что это?
0: Конечно.
1: Такое?
0: И тогда наверняка. 22.00, начало сегодня. А Леш, тебе большое спасибо за этот мощный, энергичный сет.
1: Спасибо большое, Радио Рекорд. Огромное спасибо вам, дорогие слушатели. До новых встреч!

же. Это возможность быстро двигаться в сторону колбасного цеха. Еще раз напомню, что сегодня и завтра в Санкт-Петербурге

трансляция. Я точно пока вам не скажу. Для тех людей, кто живет в других городах, уверен, что вам будет интересно послушать, но у меня пока точной информации нет. Поэтому я вот уточню, обязательно до вас донесу эту инфу. А вообще, конечно же, будьте вместе с нами сегодняшней ночью и завтрашней ночью. Информация о том, где кто выступает, у нас есть. О том, что, какие артисты, когда будут, в какой день. Все это тоже.

с самыми классными сетами. Ну а давайте я расскажу еще о треках, которые будут в этом часе, например, Хюгель. Также послушаем Джона Саммита. Впереди Леони.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: Или в министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
9: ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
10: Культурный забег «РУЦ» снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
11: Оно рейтинг «Спорт», Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
3: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Краны, воу, трубы, воу, ванны, душ.

0: Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Событие под названием «Старт колбасного цеха в Санкт-Петербурге». «Матрица» так называется этот эпизод, и мы вас ждем, конечно же, в гости. Сегодня первый день, завтра второй. Все пройдет в Temple of Deer, площадка, которая мне запомнилась фантастической просто трансмиссией, которая там была отдельная. Спасибо, конечно же, всем, кто приходит на наше мероприятие. В общем, сегодня и завтра большое количество людей, приехавших из других городов. Спасибо вам большое. Но, помимо того, что у нас состоится сегодняшнее мероприятие, инфа о котором есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+, у нас есть еще и другие события, которые мы тоже очень сильно ждем и любим. И ближайший, не ближайший, точнее, а осенне-зимний вариант — это

Огромное количество артистов, есть секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех», который будет возглавлять диджей Цветков. И самое главное, конечно же, это классные эмоции. Поэтому супердискотека 90-х в Питере и в Москве в ноябре и в декабре. Это фантастика. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Ну и сейчас давайте пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак под названием «Like a Prayer».

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza, официальный дилер марки Voya, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
3: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: «Никаспринг».
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
7: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
8: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
9: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
10: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
9: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь.
6: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
11: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260. Оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Едем в Сормовский парк. Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. «Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее», — отметил он. Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников, заявил член Общественной палаты России Машаров. «Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться», — отметил он. «Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют машины». Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после пятилетнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Уже сегодня начинается двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от «Радио Рекорд» в Петербурге. Три танцпола, более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь, ведь следующий колбасный цех состоится не раньше, чем через 2 года. Ждем вас на площадке Temple of Deer на Арсенальной набережной. Ну а все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В Ленте.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опять места нет. Ну сколько можно?
6: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Я вижу.
12: Я вижу.
13: Я вижу.
14: Я вижу.
15: Я в Садко.
16: Я в Садко.
17: Я в Садко.
18: Я в Садко.
19: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии «Садко». Вижу.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященном архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
22: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

отличная новость для всех людей, которые сейчас слушают эфир «Радио Рекорд», но по какой-то причине сегодня ночью не смогут оказаться на фестивале «Колбасный цех». Друзья, мы для вас проводим прямую трансляцию. Да, вы сможете насладиться всей той музыкой, которая будет звучать сегодня ночью в Санкт-Петербурге. И, кстати, только сегодняшняя ночь будет транслироваться. Соответственно, выступление артистов плюс секретный гость, вы все это услышите. Где бы вы ни находились, в какой точке земного шара, вы сможете послушать прямую трансляцию «Колбасного цеха». Поэтому скачивайте мобильное приложение «Радио Рекорд» на онлайн-радиостанции «Колбасный цех». Сегодня будет трансляция. Не пропустите. Ну, а я напомню, что мое выступление на «Колбасном цехе» состоится завтра в 2 часа 45 ночи. Я жду всех на танцполе. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Green Velvet с треком La La Land.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
5: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
6: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
7: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-0028-722.
8: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
1: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! В эфире Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы коротко пробежимся по главным событиям недели. После завершения налогового периода рубль, как и ожидалось, начал слабеть к доллару, евро и юаню. ЦБ повысил официальный курс доллара почти на полрубля, евро на рубль. Юань почти не изменился, но утром рубль ослаб и к китайской валюте. И причина тут понятна. Налоговый период закончился. Экспортерам уже не нужно так активно валюту продавать. Плюс давит дешевеющая нефть. Эксперты допускают, что при деэскалации на Ближнем Востоке и снижении ключевой ставки доллар может вырасти к 90 рублям к концу года и там закрепиться. Но это сценарии, где ключевая ставка к декабрю опустится до 11-12%. Про нефть. На этом рынке американо-иранские горки меняют ожидания инвесторов буквально каждый день, и в середине недели Brent снижалась на слухах, что Тегеран и Вашингтон близки к сделке. Об этом писали СМИ обеих стран, причем близки к властным кругам. Трамп затем призвал переговорщиков не торопиться и заявил, что сделка должна быть либо великой, либо ее не будет вовсе. Но что мы имеем к концу недели? Страсти поутихли, СМИ уже писали о возможном прекращении огня на 60 дней и переговорах по ядерной программе. Трамп это пока не одобрил, но нефть пошла вниз быстрее. И вот в пятницу днем, на момент записи, Brent стоит уже меньше 92 долларов за одну бочку. Российская Urals около 82,5. Падение нефти потянуло вниз и бумаги нефтегазового сектора на Мосбирже. В пятницу российский рынок начал со снижения примерно на 0,5%. Тут давят не только нефть, но и слабость девелоперов, металлургов и электросетей. Не помогает даже ослабление рубля. Главным ударом по рынку на неделе стали заявления МИДа о возможных новых ударах. Инвесторы восприняли это как сигнал к продолжению конфликта и начали акции распродавать. Позже индекс Мосбиржи попытался отскочить, но большую часть недели оставался ниже 2600 пунктов. В пятницу среди лидеров роста Банк Санкт-Петербург после новости о покупке лизинговой компании, Интеррао перед собранием по дивидендам, МТС на ожиданиях запуска сети 5G, а также Полюс на фоне роста золота выше 4,5 тысяч долларов за унцию. Ну а кто у нас падал? В аутсайдерах самолет, Мечел и Россети. Ну, впрочем, здесь вся динамика рынка пока лучшего оставляет желать.
0: Инвест Фьючи на Радио Рекорд.
1: Как пишут СМИ, в российских компаниях массово сокращают HR-специалистов, иногда целыми отделами. На рынке говорят, что на вакансии рекрутеров сейчас происходят сотни откликов за несколько часов, а кандидаты готовы снижать зарплатные ожидания, лишь бы найти работу. Ну и мы видим, что крупные IT-компании тут тоже не исключение. Так, Яндекс за 3 месяца сократил больше 2000 человек, и теперь, не знаю, на сэкономленные ли деньги, но компания планирует купить «Островок». Тут речь идет о сервисе бронирования жилья. Но тут, как обычно, все упирается в цену. По данным «Ведомостей», продавец хочет 20 миллиардов рублей, ну а Яндекс готов заплатить не больше 15. Раньше оценка была еще выше, 27 миллиардов, поэтому из потенциальных покупателей, среди которых были Авито и Суточно.ру, в переговорах остался фактически только Яндекс. Накануне, да, мы говорили о планах ВТБ купить 5% в ВБ-банке, да, это партнер Wildberries. Сделка должна стать частью стратегического партнерства ВТБ с ВБ.РУС. Ну а теперь, похоже, и Сбер тоже решил не отставать. И по данным «Коммерсанта», структуры Сбера ведут переговоры с Сайфка-система о выкупе ее доли в Озон. Пакет может перейти банку в счет долга корпорации. В самой АФК, правда, заявили, что никаких переговоров нет, не подтвердили эту информацию. Но на фоне новости акции системы на Мосбирже выросли на 4,5%. На этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на Invest Future на любых площадках. Мы есть везде. И встретимся через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Санти Клюкс.
1: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Рекорд Dance.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с тобой, стало быть, мы будем обсуждать разные, ну, такие тревожные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из гениев, кто, как говорят, в 19 веке изобрел век 20-й, он же один из первых изобретателей радио, Никола Тесла, был человеком, который не только умер в полной нищете, но еще, как часто рассказывали очевидцы, разговаривал с голубями. И радио, нужно признать, в 21 веке унаследовало судьбу этого своего изобретателя. После появления интернета оно чуть не умерло в нищете, а сегодня его работа все больше выглядит бессмысленно, как разговор с голубями. Но лично нас это не смущает и никогда не смущало, собственно. Мы разговариваем и с голубями, и для голубей, и про голубей всегда с удовольствием. В том числе и сейчас, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: шоу.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. По его словам, если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Будущее Илон Маск сравнил с Римской империей на пике могущества. Только вместо рабов там будут роботы и нейросети.
2: Период могущества Римской империи – это в период правления императора Трояна? Так, простите, Троян же вроде был гомиком.
3: Ну и что, всем остальным жилось хорошо, как бы там. И, по-моему, насколько я, может, ошибаюсь, там могущество на республику как бы приходилось, а не на императоров. Ну, не суть.
2: Ну, неважно, ну, при ком? Или там Адриан, неважно, его преемник точно. Не, ну, такое будущее, как во втором веке, на нашей эры он имеет.
3: Поэтому потом пришли всякие готы, гуны, вестготы и прочие вандалы, как бы, и налимонили Римскую империю. По самое не балуйся.
2: Да. Вот такое будущее нас ждет из-за ИИ. Так, а я не понял, а Маск-то это все? Это где он эту умную мыслью прочел? Или это ему Трамп сказал?
3: Нет, это он сам придумал. Ну как, ну что? Что сразу Трамп? Ну что сразу Трамп? Ну чего вы? Ну уже достали. Трамп как бы.
2: Ну да, не будем ворошить.
3: Теребить Трампа.
2: Не будем. Значит, и что, значит, сказал наш Илон Маск? Значит, он призвал людей бросать, значит, работу, да, которую способен выполнять искусственный интеллект. Это, конечно, очень милая такая мысль, очень хороший призыв. То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что, собственно, ну, искусственный интеллект сегодня может заменить любую работу в офисе. Кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим, да.
2: Абсолютно. А в каждом офисе есть такой Илья Борисович, да? Так, подождите, то есть, значит, по его словам, если искусственный интеллект уже делает все то же самое, только там быстрее и лучше, какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Окей! А чем тогда заниматься? А куда нам всем идти работать, если везде тебя в офисе заменит искусственный интеллект?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, вот а я вот ничего не имею, если работать в офисе ничего не умею. Да? Ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры, креативить какую-то билиберду. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. И тогда наступает не то будущее, о котором говорит нам Маск, а наступает будущее таксистов. Глобальный таксизм.
3: Подождите, понимаете? А как же эти самые машины на автопилоте, беспилотные всякие, уже вводятся и такси, как бы предполагаю, уже где-то там существуют такие, где-то там беспилотные такси, такси-роботы.
2: Ну, подождите. Искусственный
3: интеллект, что?
2: Это потом, да. Ждет нас всех непростое время. Но пока-то в такси, да, следующее, это уже следующая эра. Пока у нас наступает не эра ИИ, а эра такси. Я поздравляю, все, поехали. Ну, пока же еще не заменили, да? Ну, но это, конечно, очень важная для всех, для нас тема. Мы все стараемся эту мысль гнать. Кто-то смеется, ха-ха-ха, да это еще не скоро. Кто-то говорит, да ну, полная ерунда, не заменит он человека. А кто-то, а именно самый богатый человек, не просто мира, а вселенной, видимо, потому что никто таким богатым никогда не был, у него почти триллион уже, да, состояние.
3: Его что-то никто не заменит.
2: Его не, ну, да, да, вот он нам говорит, что скоро всех заменят. И у нас вопрос-то вам. Давайте отнесемся к тому, что говорит наш этот самый Илон, в хорошем смысле Маск, да? Что он говорит? Что заменит скоро. Вопрос тебе, товарищ наш дорогой, конкретно тебе. Вот ты сейчас вот что там делаешь? Вот там, куда полез рукой? Вот тебе вопрос. Тебя, как ты считаешь, сможет заменить искусственный интеллект? Подумай сначала, да или нет. И если да, то почему? Если нет, то почему ты такой незаменимый?
3: То есть с чем искусственный интеллект не сможет справиться, а ты, черт тебя подери, сможешь справиться, да?
2: Меня, например, никогда не заменит, потому что у меня что? Потому что у меня и что?
3: Потому что я, ну, я не знаю, кто там я,
2: ну. Кто я?
3: Лесник. Как вы имели? Лесников ты не можешь заменить искусственно?
2: Да, я, кстати, не знаю.
3: Грибник.
2: Нет, Грибников может. Может. Он иногда такой отвечает искусственный интеллект, как будто он на грибах. Реально. Вопрос. Следующий вопрос тоже, который меня интересует. И вас, конечно, тоже. Может, в скобках, да. Вообще случай с искусственным интеллектом. Вот был у меня случай. Устраиваюсь на работу.
3: А там такой...
2: Да, грибник. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Гамбургеры в России предложили переименовывать в кокошники ради борьбы с англицизмами. Среди других вариантов депутаты также обсуждают название «котлетник» и «ленинградский бутерброд». По задумке авторов идеи, россиян нужно постепенно отучать от иностранных названий, а заодно и от самих бургеров. Для этого предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать.
2: Ну, вообще-то да. Если гамбургеры переименовать в кокошники, то россиян действительно можно отучить от гамбургеров. Ну, хотя бы потому, что кокошники – это вообще-то женский головной убор. Такой, знаете, в виде гребня. А, кстати, лучше сразу же гамбургер переименовать в гребень. Тогда многие точно сразу соскучат.
3: Ну, тут возникнут куча путаниц каких-то, знаете, непоняток. Ну, что, скажем, будут путать кокошник один и кокошник другой. Скажем, там, вот ансамбль подтанцовки Бабкиной, да, или там...
2: Будут путать с чем?
3: Ну, с гамбургером? Галя, неси кокошники!
2: Там, вот, поэтому...
3: Костюмерную. Да. Она принесет там гамбургеры.
2: И поэтому это серьезный вопрос. Почему кокошник? Причем вообще тут
3: кто?
2: Это?
3: Кто этот прекрасный человек? Почему его имени даже не говорят?
2: Да, да, и почему? Меня теперь почему именно кокошник? Почему не кепка? Почему не колпак? Почему не шляпа, наконец? А давайте говорить откровенно. Не будет ли лучше, если бургер сразу же переименовать в шляпу? Я, например, как бы уже не хочу бургера, если он будет шляпой. Да, и многие не захотят.
3: Нет, тут они пошли по пути русификации. То есть что-то народное, кокошники. А у нас есть там что-то народное еще? Там... Анучи,
2: да,
3: лапти,
2: кафтан,
3: да, косоворотка,
2: набедренная повязка.
3: Но это не наша.
2: Ну, не важно, порты. А почему бы бургер не переименовать в порты? И, кстати, я вот точно бы жрать такое. Вы бы стали порты жрать?
3: Да, нет, конечно. Да я анучи.
2: Я и говорю, да. Ну, анучи, может, прикусили бы так. Но меня бы, не знаю, меня бы уже только этим отучили от бургеров. А причем есть кокошник. Кокошник еще куда ни шло. Но при этом, что там, значит, среди других вариантов депутаты также обсуждали название... Что там, котлетник? А, и ленинградский бутерброд. А бургер – это ленинградский бутерброд? Именно ленинградский? То есть, они что хотят сказать, что бургер типа придумали в Ленинграде? Сам Ленин,
3: тут
2: да?
3: Тут нужно как бы уточнение, как бы, разобраться в терминологии. Бургер и гамбургер. Бургер – это просто котлета, а бутерброд, когда уже, ну, это с булочками и с какими-то другими там допингами, это, ну, гамбургер называется. Когда вот, ну,
2: какая внутри. Разница, при чем здесь Ленинград?
3: А будут тоже, опять же, ошибки. Ну,
2: нет,
3: ну,
2: а ленинградский-то он почему?
3: Ну, а почему? Ну, потому что, ну, гамбургер гамбургский, а тут ленинградский, как бы.
2: А, типа Ленинград. Так тогда это, если гамбургер, ленинградиер, да?
3: Да. Или просто ленинградец. Ну, по-русски.
2: Подождите, есть ленинградцы?
3: А, кстати, да, это нет.
2: Не готов.
3: Я как сам ленинградец.
2: Я тоже не. А, и, значит, и для этого они предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать. А, ну, знаете, я, может, что-то не понимаю, но ролик, где человек после каши бежит работать, особенно ночью в пятницу, они действительно думают, что после такого ролика все подсядут на кашу? У нас все так любят работать? Слушайте, а может быть тогда... А давайте не побоимся. А может тогда просто снять ролик, где человек после того, как съел кашу, просто куда-то бежит. Типа, ой, сейчас я быстро прихватила.
3: Да, например. Это мотивирующий был бы ролик.
2: Да, тогда все быстро перейдут на кашу. Нет, ну на самом деле нужно что-то такое более, знаете, нужно что-то такое более иллюстративное. То есть, например, человек съел кашу, побежал работать, а потом он съел бургер и побежал от полиции, например.
3: Да, ну жулик, нехороший человек, да?
2: Да, то есть бежит рожа в каше, в бургерге.
3: Итак, еще...
2: Ленинградцы.
3: Еще одно важное по поводу вот ленинградского бутерброда. Бутерброд тоже слово не наше. Давайте по-русски. Ленинградский масло-хлеб. Ну, как бы бутерброд же с немецкого, да, принцип? Масло-хлеб, как бы,
2: да? Да, и тогда давайте слово «град» тоже немецкое. Не Ленинград, а Ленин что?
3: Нет, град это не немец, это наш.
2: А, это русское, да, город, град, да. Да, я про бург думаю, как раз, да, извините, да, да. Нет, все, тогда Ленинград, да, масло-хлеб, неплохо.
3: А там ни масло, ни хлеба, булка,
2: ничего,
3: котлеты.
2: Ничего, это не имеет значения, главное отучить. Но вообще, эта идея хорошая, знаете, наснимать побольше роликов о каше. Денег же сейчас дофига, да, нам сейчас нужны только ролики о каше. Там нужен ролик о каше. Может быть, не побояться и сделать ролик про сырники? приключения сырников, например.
3: А есть уже такие ролики? Их делают производители сырников и производители каш.
2: Реклама называется?
3: Да, называется реклама.
2: Нет, а без рекламы. Это нет, просто чтобы денег побольше на это взять. Вот какой-то ролик о чем? Вот ролик о каше, какой бы вы сделали?
3: Ну, как бы, если социальный, как бы, я человек, как бы, понатаревший, как бы, в этих всех делах, в рекламе, в пиаре, там, да. Я бы задействовал бы каких-то звезд, каких-то, там, знаете, лидеров мнений, какие-то. Вот это ленинградский маслохлеб.
2: То есть, нет, подождите, значит, но хороший человек ест кашу, хороший? А плохой бургер. Кто
3: да,
2: это будет?
3: Ну, если ленинградский, то, ну, Боярский Михаил Сергеевич ест кашу, как бы.
2: А бургер плохой человек какой-то. Какой?
3: Ну, какой-то такой неприятный. Кто у нас неприятный?
2: Ну, кто у нас нет неприятный?
3: Нет, у нас все приятные.
2: Все очень приятные. Может, тогда не...
3: В маске он будет пускать.
2: Во! Да, и
3: жироклави, и поднялся.
2: И не обязательно в рот засовывать.
3: Да, размазывать.
2: Потому что плохой человек, он не обязательно в рот засовывает бургеры, да?
3: Да, конечно.
2: Вот будет ролик.
3: В маске и голый.
0: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу. На рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показал опрос. Главными триггерами для знакомства девушки назвали привлекательную внешность, стильный образ, чувство юмора и признаки высокого достатка. Часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит деньги. При этом признались, что оценивают потенциального партнера по расходам на первом свидании. А самые дотошные могут даже попросить скрин из банковского приложения или справку 2 НДФЛ.
2: А это сразу после знакомства или это перед сексом? Типа, покажи-ка мне свой 2 НДФЛ. Или как это будет? В какой момент они будут его просить?
3: Это вот странно очень. Речь же идет, напомню, о курортном романе. Вот кто из вас брал на курорт справку 2 НДФЛ? Кто запасся ей?
2: Это там раньше.
3: Плавки взял, маску для...
2: Правильно.
3: Плавание, там, ласты, там, возможно, там...
2: Это было раньше. Времена не те. Теперь покеш свой 2 НДФЛ. То есть теперь секс только по справке. И правильно, времена серьезные, женщины серьезные. Слушайте, ну это у нас теперь, да, это замечательно. Это вот у нас такие теперь милые женщины, очень романтичные. Я бы сказал, женщины 2 НДФЛ. И что? Значит, большинство россиянок, значит, не готовы заводить курортный роман с мужиком, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. Такой вот чисто, извините, бухгалтерский вопрос. А почему именно 300? То есть, если у тебя меньше 300, то есть иди у тракториста, а не со мной.
3: Да, не потянешь на курорт. На курорте столько соблазнов, которые за деньги.
2: Окей, но у меня есть конкретный вопрос. А хорошо, а если у тебя 298, им это не подойдет? А если, знаете, как это часто в России бывает? Там у тебя фактически 300 или даже 500, да? Там, или 700. Но по справке 2 НДФЛ только 40 тысяч. Ну, то есть, остальное все по-серому. Что, она тебе не даст?
3: Ну, пока справку не уточнять, пока. Разбираться.
2: Правильно. И правильно сделает, если не даст. Потому что теперь секс только по справке. Все серьезно, только по документам. Да потом, знаете, 300, не меньше, чем 300. А как вообще можно выжить меньше, чем 300, особенно в Москве? Я не понимаю, сколько это? Это сколько они? За сколько они? Кого они имеют в виду вообще? О чем они говорят? Ну, значит, главные триггеры для знакомства, значит, как было сказано, эти девушки назвали привлекательную, что там, внешность. Что там, стильный образ, да? А, чувство юмора, значит, и признаки высокого достатка. Там часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит. Это, конечно, прелестно. Это замечательно. То есть, главное для наших женщин теперь это в мужчине чувство юмора и часы. Внешность и брендовые вещи. А вот интересно, а без брендовых вещей как бы и чувство юмора уже не то, как бы, да? То есть, без дорогих часов уже не так смешно. Без достатка шутка про тракториста уже не такая уморительная.
3: Все, да? Наши, как бы, юмористы знаменитые, богатые, они все в брендовых вещах. Там, не знаю, там вот эти все... Там Мартиросян, Гарик, там, да, вот это вот все. Вот, там,
2: конечно. Все... Ну, конечно. Да, нет, только я не очень понял. А брендовые вещи, они что имеют в виду? Это когда, типа, у тебя Армани прямо на кепке написано, да?
3: Ну, а где...
2: Не, ну, конечно, когда бренды наружу, а иначе... Ну, не будет же на тебя просить там показывать, ну, там, да, там, переворачивать там футболку или трусы. Значит, да, все должно быть наружу там, да. Это прям, там, когда Прада, там, у тебя сзади на футболке, а спереди Адидас, например,
3: да? Ну, Адидас это такой по себе, это обычный.
2: Не, ну, бренд. Нет, а это тоже бренд. Главное, чтобы Адидас был не через букву «З». Это важно. Да, а если вот интересно, а если вместо Армани там, ну, небольшая такая ошибка, написано «Армяне», это прокатит, нет? А вместо Валентина, например, там, Константин.
3: Нет? Нет? Гарик Мартиросян такого на себе не допустит.
2: А, да, ну, нет, вот серьезно, вот если, вот я не знаю, вот если у меня Максмара, небольшая ошибка, Макшмара написано, пойдет? Нет?
3: Ну, это пойдет.
2: А украшения какие они имеют в виду?
3: Кольца, браслеты. Там,
2: шляпки, жакеты.
3: Да, цепочки там.
2: Да,
3: там,
2: голда, все. Там полкило, барсетка из красного дерева. Это я понимаю. Вот что нужно современной женщине от мужика. Но вы знаете, а у женщин же тут, к сожалению, для женщин есть проблема. Потому что хотят-то они вот такого, чтобы не меньше 300, чтобы чувство юмора, чтобы не пил, не курил и цветы там дарил, чтобы все было в достатке, все в брендах. А в итоге, знаете, а в итоге они заканчивают с мужиками с зарплатой 40, без чувства юмора, с роликсом из перехода в метро и с футболкой с надписью «Прада через О», который еще к тому же по пьяни случайно зашиб ее бутылкой, когда тянулся за другой бутылкой. Да, так что, ну, как бы, пускай помечтают, ничего страшного. Я, например, только таких вижу. Она сначала говорит: «О, я хочу Прада, Шмрада», а потом, да, потом раз встречаешь: «А почему у тебя синяк?» А синяк у тебя от Прада под глазом, под двумя глазами иногда. Окей, объясните мне только одну вещь. Значит, женщины, если верить этой новости, на курорте, да, да. На пляжах, да, спрашивают там 2 НДФЛ, сколько зарабатываешь. А мужики у женщин 2 НДФЛ не спрашивают, нет?
3: Так им другое от них нужно, зачем?
2: Нет, подождите секунду.
3: Там чисто другой? По внешке как бы ориентируются.
2: А мы сейчас другие времена, прагматические. Нам тоже хочется. Вам что, не интерес, какие у него украшения?
3: Вообще нет, на курорте нет. Вот жениться.
2: А чувство юмора? Нет, нет, я считаю, ребята, послушайте, если они серьезные женщины, женщины сейчас серьезные, видите, справку 2 НДФЛ спрашивают, и нам пора не отставать, мы тоже должны быть серьезны. И перед сексом спрашивать, там ты говоришь, ребята, покажи, она такая думает, о, сиськи, там сейчас, о, нет, нет, и там засмущается, а такой, да нафига мне твои сиськи, покажи 2 НДФЛ, у них же 2 НДФЛ, нет?
3: Ну, или сколько? 3.
2: Я такого не видел.
3: А с кем я видел?
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-Хруст-Шоу.
1: Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила отправлять россиян на подработку уже с 12 лет. По ее словам, многие дети сами хотят начать зарабатывать первые деньги еще до 14-летия. Однако закон сейчас этого не позволяет. Чиновница утверждает, что работать летом хочет почти каждый ребенок. Пока официально легкий труд подросткам разрешен только с 14 лет и согласия родителей.
2: Вот, правильно. И поэтому пора разрешить уже работать с 12 лет. И это только для затравки. А потом уже можно дальше из 5 лет. И так до грудничков дойдем. Потому что, а что, груднички не хотят работать летом? На свежем воздухе? У них кто-то спрашивал вообще про это? Да?
3: А кем они могут работать? А,
2: грудничка, пожалуйста, слушайте. Да новорожник, да где угодно. Не только летом, кстати. Во-первых, грудничками можно... заменить бабушек в метро. Знаете, которые внизу сидят в будке на эскалаторе, вот с такими, знаете, полузакрытыми глазами, рот открыт, как будто они уже все, да? И вот можно вместо них положить грудничков. Все равно бабушки спят.
3: А бабушек куда?
2: Хороший вопрос.
3: Вот переизбыток бабушек станет вне метро.
2: Смотрите, а у меня есть другое предложение тогда. Смотрите, грудничков же их еще можно устроить охранниками. Ведь давайте говорить откровенно. У нас половина охранников, там, консьержев и так далее, они на работе спят. Особенно там работники каких-нибудь складов. Так пусть вместо них лежат грудные дети. Да, единственное, там, грудных детей нужно там кормить, баюкать. И вот здесь... Вот здесь ответ на ваш вопрос. Им нужно нанять женщину. Там, пусть они баюкают охранников. И вот здесь нанять этих бабушек, которые их из метро, например...
3: Не получится. Вот смотрите, по поводу метро. Груднички не могут кричать: «Не бегите по эскалатору! Мужчина! Мужчина! Да вы! Не мочитесь на эскалаторе!» Там друг рассказывал.
2: Да, я хороший у вас друг. Да, все правильно. Такого конкретно они кричать не могут. Но они могут просто кричать. У них такие же гудзонки, как... Просто орать.
3: А что я должен понять? Не мочиться или не бежать по эскалатору?
2: Да, это серьезный вопрос. Надо еще подумать. И значит, что, как было сказано, чиновница, вообще омбудсмен же она, да, это не очень чиновница, неважно. Значит, эта милая женщина, замечательная, прекрасная, какая угодно, утверждает, что работать, значит, летом хочет почти каждый ребенок. Да? Серьезно? Каждый ребенок в России хочет работать летом? То есть там не бегать, не купаться, не кататься на великах, там не на аттракционах, не играть, в конце концов, в компьютерные игры. Летом 12-летние дети у нас хотят работать?
3: Слушайте, я как, по личному опыту, как, потому что я был 12-летним ребенком.
2: То есть, ну, был
3: было, такой, да?
2: Да,
3: был.
2: А чем докажете, кстати?
3: Ну, там я вот был.
2: Они, нет?
3: Есть фотки, даже видос есть. Вообще нет.
2: Да,
3: свой заслуженные летние каникулы вообще не хотел работать. Да и сейчас я не хочу работать летом-то тоже.
2: Хотя вам уже 13,
3: да? Уже, да, 18.
2: Конечно,
3: да.
2: Поэтому... Нет, ну тут, может быть, я не знаю, откуда у нее эта информация? Может быть, знаете, может быть, это вот женщина, может, она просто перепутала детей с кем-то другим. Может быть, знаете, может, она их перепутала с карликами. Знаете, там был случай, там встретилась женщина с карликом, а он типа: «Хочу работать», например.
3: Не может быть, не верю. Карлики тоже, как и все мы, не хотят работать летом. Карлики хотят летом бегать, купаться, загорать, играть в войнушку, там, в казаки-разбойники, там, вот это вот все.
2: Ладно, убедили. А может быть тогда просто... Она имеет в виду, что это именно ее дети с 12 лет хотят работать. Может, у нее в 12 лет все уже дети грузчики? Может, такое, знаете, воспитание.
3: Нет,
2: в семье?
3: Пока не могут быть грузчиками, потому что нельзя, по закону нельзя.
2: Нет, но она может их уже так воспитывать. Типа, Стасик, как стукнет 12, сразу в таксисты. Да? Ну, что, не может так быть, уже так готовит.
3: Карликов возьмешь в маленьком такси.
2: Смотрите, они уже, значит, подбираются к детям, чтобы работали. У меня только один вопрос. А дальше-то кто? Вот помните, был такой анекдот, это даже не анекдот, это такая цитата, да, это считается, что писательница этот Элис. Помните, такая была?
3: Ну, я не помню.
2: У нее есть это известное, да? Там мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так вот, смотрите, на самом деле эту фразу, вот мне сейчас пришло, да, ее же можно использовать как формулу, как проект по привлечению населения к работе. И наши депутаты, омбудсмен вот этот, она уже пошла по пути этой цепочки. Смотрите, сначала работали мужчины, потом женщины, теперь уже дети. А дальше, значит, остались только хомячки. И смотрите, а ведь это же ресурс. Да, хомячок-охранник, может, не очень, согласен.
3: Да, и к тому же у хомячков есть такой как бы минус, такой баг встроенный в них хомячков. Такая ошибка. Они дико быстро умирают. Ну, то есть, пару лет и все, как бы, да?
2: Да, и пенсия.
3: Текучка такая будет бешеная.
2: Да, конечно.
3: Но, с другой стороны, они очень часто рожают, как бы, много хомячки.
2: И хорошо.
3: От вас, кстати,
2: да, да, нет, все хорошо, конечно. И я вот только думаю, кем вот им можно работать. Вот хомячку кем можно? Ну,
3: смотрите, хомячок, как бы, у него любимая работа какая? Бегать в колесе. Да, вот такого. Он может вырабатывать электроэнергию.
2: А защику?
3: Что защику?
2: Ну, они же набивают защику.
3: Курьера, может быть,
2: набивают. Вот, курьера, кстати, отлично. Это самое то. Потому что, и на самом деле, я вам скажу больше. Некоторые курьеры, как это мы с вами видим из разных видосиков, они чужую доставку прямо в лифтах хомячат.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд-реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая. ООО «Шоу Бубу». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если вам не нравится радио, вы, конечно, можете переключить на другую радиостанцию, но на другой радиостанции не будет того, что вы любите больше всего. А чего вы любите больше всего? Правильно, больше всего вы любите на радио вас самих. И вот в этом месте нашей программы вы сами будете прямо сейчас в эфире, потому что мы будем читать ваши сообщения, ну, некоторые из тех, что вы понаписали здесь, в том, что мы называем народными новостями. Чё там?
1: Ну, тут у нас Илон Маск призвал бросать к чертям собачьим, это прямая, кстати, цитата, работу, которую может исполнять искусственный интеллект. Мы спросили тебя.
0: Прямой цитаты это быть не может, потому что нет в английском такого выражения. Давайте кривой
1: спросим. К чертям собачьим.
0: Да, ну, к чертям, это так, полукриво. Ну да, допустим, так.
1: И вот мы спросили тебя, сможет ли заменить тебя на твоей работе искусственный интеллект? Если не сможет, то почему? Что ты можешь сделать такое, чего не может делать он? И вот Илья пишет. Меня зовут Илья Игоревич. Мои инициалы ИИ. Поэтому, когда говорят об искусственном интеллекте, то я это принимаю на свой счет. А вообще, это хрень электронная. Меня никогда не заменит. Потому что я работаю водителем автобуса. Ну кто еще, как живой человек, будет щемить бабок и не ждать их на остановках?
0: Конечно.
1: А с кем эти самыми бабки будут ругаться?
0: Вот. И в этом смысле ИИ никто не заменит. То есть ИИ в смысле Илью Игоревича?
1: Да, Илья, кто щемит бабок и не ждет на остановке?
0: Да, никто ИИ Илью Игоревича не заменит. И вот вообще, честно говоря, да, ну мы много говорим. Вообще, Илья Игоревич, это вот, это моя надежда. Потому что чем больше у нас будет ИИ, да, то есть там...
1: Илья Игоревич.
0: Да, а тем будет сложнее изменить.
1: Илья Иордановича. Ну,
0: там... Да неважно совершенно. Да. А он прямо в автобусе?
1: Прямо в автобусе. Понимаете, какой шикарный человек?
0: Ну, ах, на самом деле, конечно, можно заменить. Давай признаемся честно, ИИ. Тебя можно заменить, ИИ. Ну, в смысле, там, беспилотниками и так
1: он
0: далее.
1: Он не будет же ругаться с бабками.
0: Кто?
1: Ну, искусственный интеллект.
0: Понимаете, ведь кому-то может в какой-нибудь момент прийти такая мысль, а обязательно ли это ругаться с бабкой? Может, и без этого можно обойтись? А давайте сократим расходы. Там,
1: ну, например. Как-то душевность уйдет такая, знаете.
0: Нет, душевность, да.
1: Человечность, как бы, да?
0: Потому что их же тоже может воспринять это. Если его, например, беспилотник там, ну, он же может как-то это... Что-то его, ну, что-то научить,
1: да,
0: там,
1: да. Можешь, да. Так что...
0: Как, нет, да, тут надо подумать, но на самом деле, мне знаешь, что интересно, вот у них ходят такие слухи, вот в каких-то сферах вообще, это еще один вопрос, и к тебе, кстати, ИИ, Илья Игоревич, ходят у вас слухи о том, что могут заменить вас ИИ на вашей работе?
1: Что-нибудь? А вот ходят такие слухи, вот смотрите, я проектный инженер в офисе, мы дороги проектируем, ну давайте заменим нас ИИ и проверим... И проверять нас вместо экспертов ИИ будет. И будет ИИ ездить по этим дорогам, возить ИИ. Остановите развитие ИИ. Ничего к хорошему это не приведет.
0: Подождите, тут надо разобраться. Он про ИИ или он про Илью Игоревича?
1: Непонятно, я не знаю.
0: А потому что заменить его Ильей Игоревичем возможно,
1: ну,
0: или нет?
1: Как бы возможно, да.
0: Проектировать дороги будет ИИ. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему еще люди ее проектируют. ИИ уже достаточно развит, чтобы проектировать все. По идее, вы первые, да, на первые претенденты на вышибание. Да, на до свидания. Проектировать, он прекрасно это делает лучше людей.
1: Проектировщики там, да, это вот.
0: А почему, задайся вопросом, как его зовут, этого человека?
1: Я уже потерял.
0: Дорогой мой, подумай, почему вы еще работаете? А я вам тебе скажу, почему. Потому что ИИ — это не человек, да, это искусственный интеллект, искусственный разум. Значит, есть лобби среди наших, среди людей. Кто-то пытается искусственный интеллект как бы подсидеть, кто-то его пытается...
1: Ну, не протолкнуться. Затормозить.
0: Затормозить и лоббирует интересы людей. Так вот, знаете, как бы нам всем собраться и навалять искусственному интеллекту? Где его поймать?
1: Ну, боюсь, что уже поздно спохватились. Нужно было года 4 назад, когда,
0: ну,
1: он поднимал свою голову.
0: Он же не заменил проектировщиков еще. Значит, где-то его, пока кто-то где-то его наваля. Потому что ИИ, конечно, эффективнее любого человека-проектировщика. Но не заменили. Значит, что-то где-то идет какая-то тема.
1: Пока,
0: да?
1: Идет, да, подпольная партизанская борьба.
0: Я вот хочу ему позвонить, но никак.
1: Так, ну вот смотрите. Я уже работаю с ИИ. У нас симбиоз. Я врач-эксперт в страховой компании. Так вот. ИИ не может там найти случаи обмана. А наши люди в этом профессионалы. ИИ слишком честный. Думаешь, она ищет, когда, ну, где люди обманывают, чтобы страховку получить по состоянию здоровья, да? Да,
0: как где тут ИИ, конечно.
1: Как тут найдет?
0: Да, вот это, кстати.
1: Приходит, говорит, у меня болит живот, как бы, да? Дайте мне страховку.
0: А ИИ же,
1: он говорит, а, болит живот, пожалуйста, вот вам страховка.
0: Почему тогда его называют интеллектом? Какой же это интеллект? Это искусственный, это ИЛ, искусственный лох. Ну как же, самый главный, особенно в России, что такое интеллект? Интеллект — это когда ты можешь с одной стороны лоха развести, с другой стороны вычислить, когда тебя разводят.
1: Не попасться, да. Ну вот поэтому сработает человек с ним в симбиозе, как бы врач-эксперт. А вот смотрите, пишет нам человек по имени Адриан. Он пишет: «Кстати, об Адрианах. Меня зовут Адриан, что логично. И меня никогда не заменит ИИ. Я концертный барабанщик».
0: А, кстати, об Адрианах всегда, кстати, да?
1: Да, разумеется. Давно не было ничего у нас об Адрианах. Ну, подтвердился Адриан.
0: Я, кстати, говорил про Адриана в контексте римского императора.
1: Ну, это другой, это концертный барабанщик.
0: А, это концертный барабанщик, да. Ну, окей. И что, он говорит, его не заменить?
1: Да, да нет, студийного барабанщика запросто заменит.
0: Да, конечно, барабанщиков не заменить, дорогой мой. А их уже, барабанщиков, это проблема номер один. Их заменили далеко до искусственного интеллекта, когда появились драм-машины. После этого, когда появились бесконечные электронные примочки. А сейчас, я вообще не понимаю, какой барабанщик,
1: есть кто, нюанс, зачем они есть нужны? Есть нюанс, смотрите. В студийного барабанщика, разумеется, запросто, а концертного нет. Там же, знаете, на концертах импровизация.
0: Кто-то начинается. Должен... Нет, послушайте, они могут также включить...
1: Соляру там зафигачить на
0: барабанах. Прекратите, это все так же уже давно можно сделать, уже давно никто живьем-то таким образом полностью не играет. Да, там есть та же драм-машина идет там на... Как это называется, когда она идет...
1: Я не знаю,
0: не важно. Вот вы правы в другом, что нельзя заменить его как человека, который размахивает руками. Просто сидит, ну, человек и машет
1: красиво,
0: руками.
1: Красиво, знаете, они считают барабанщиков, у них длинные волосы, они башкой мотают там туда-сюда.
0: Да, и длинные волосы не заменят, и как руками. Вот смотрите.
1: Да, обычно они по пояс голые барабанщики, красавчики.
0: Вот это важно. То есть пока у тебя есть длинные волосы, пока у тебя есть руки, пока ты можешь раздеться по пояс голый, да, тебя не заменят. Барабаны это нафиг никому уже не нужно, как там играешь, уже это просто несмешимые тапки. А вот еще, знаете, что барабанщики? Они же вот эти палочки крутят, да? Вот так.
1: Крутят, знаете, и иногда кидают как бы их как бы в конце концов в зал вот. Кидают, и люди их ловят.
0: Вот что нужно уметь барабанщику. Голому кидать палку. Так, ну, давайте я почитаю. Так, вот пишет... Вот пишет Василий, кстати, из Кингисеппа.
1: Это очень кстати, да.
0: Да, пишет: «Здравствуйте, уважаемые господа Кремов, Хрусталев и радиослушатели. Вот вы смеетесь, а ведь будет не до смеха, когда появятся беспилотные женщины». Мне кажется, что они уже давно появились. У меня есть женщины, которые... Я до сих пор не знаю, пилотные они или нет. Ну, в смысле, женщины без пилота, да, он имеет в виду? Я так и не знаю, никто. Да. Они мне так и не это... А сейчас уже нет?
1: Ну, сейчас, ну, по-разному.
0: И потом операции сейчас такие есть противные. Не у нас, слава богу, да? Мне кажется, они давно появились. Не бойся, это не самое страшное, дорогой мой. А самое страшное, вот, например, пишет... вот чувак без ника пишет. «Только вспомнил про вас, а тут сразу сиськи». Прям сразу, да?
1: Ну, сразу, да.
0: А где у нас сиськи были?
1: У нас были сиськи. У нас обсуждали сиськи.
0: А, обсуждали? Да. А, не в том смысле, что были. Ну, и что? И сразу, да. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы помять их долго? Сначала потом появились, в последний момент? Вот сразу, конечно, для этого и работаем. Чтобы все было сразу. Так, ну, читайте вы.
1: Вот работаю в автосалоне. Ну и как этот ИИ сможет впарить клиенту китайскую шушлайку? Ведь пока столько марок этих китайских звезд, даже шушлайка какая-то есть.
0: Ну, конечно, шушлайка, это самое, да. Причем искусственный интеллект даже этого слова не знает, я уверен. Но, а, понимаешь, да, конечно, для этого надо признать, и существуют у нас автомастерские, чтобы что-то автосалоны. Нам... Автосалоны и мастерские, кстати, чтобы что-то нам впарить. Вот для этого они и нужны. Да, и поэтому пока россияне впариваемые... И пока есть впаривающие, конечно, интеллект мертв у нас. У него нет никаких перспектив. Так, ну ладно, что? Еще где? Давайте последнее что-нибудь коротенько.
1: Вот Алексей пишет. «Меня искусственный интеллект не заменит, потому что он постоянно развивается, а я нет». Это известная человеческая стабильность.
0: Это вот очень важно.
1: Знаешь, чего ожидать от таких вот Алексеев?
0: Конечно, да. Вот там же... Особенно в нашей стране. Стабильность — это самое главное, конечно. Как его зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, не развивающийся. Да, то есть мы всегда можем предсказать Алексея. Он каким был в 5 годиков под себя. Он и сейчас под себя.
1: А тут пришел, что интеллект, а он уже какие-то неожиданные какие-то вещи выдает.
0: Да, это круто.
1: А с Алексеем спокойно, нормально.
0: А вот Гульшат последний, вот я вообще, как вы думаете, что Гульшат пишет по этому?
1: Что его не может заменить искусственный интеллект?
0: Гульшат?
1: Да.
0: Гульшат незаменим. Нет, а вы что, думаете, что ее может заменить искусственный интеллект? А вот она пишет: Крим Хруст, вы крутые насчет ИИ, он, безусловно, помогает во многих вопросах, но не заменит полностью. Я врач. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Дане из Уфы. И тут интересное сообщение. То есть, смотрите, искусственный интеллект, говорит Гюльшат, ее не заменит как врача, но искусственный интеллект, значит, может заменить Даню из Уфы, да? Потому что про него ничего не говорит. Не, ну, то есть, да. Она говорит, нет, подождите, а Даню из Уфы он может заменить или нет? Это самое важное. Да, как врача, конечно, он уже заменяет на процентов 60, как минимум, в вопросах диагнозов. Врачи уже сами уже не вылезают из GPT-чатов, из искусственных интеллектов. А вот Даню из Уфы он сможет заменить? Не сможет,
1: я думаю, да. Для этого в Уфу надо ехать, искусственный
0: интеллект. А искусственный интеллект рискнет поехать в Уфу? Вот поэтому все, последнее давайте.
1: Да, вот Саша пишет. Привет, КХ. 12 лет работал в милиции. Переехал в Германию. Работаю электриком. И об ИИ слышу только по радио. Там немецкое слово, я его и боюсь, как бы.
0: Немецкое наше нецензурное, в смысле, да?
1: Что он меня заменит. Хотя скоро 29-й год, и, может, терминаторы будут ремонт делать.
0: Подождите, он работал в милиции сколько лет? В милиции в Советском Союзе или он из Беларуси?
1: 12 лет работал в милиции. А, возможно, в Беларуси. Ну, или по старинке.
0: Вот, и это тоже важно, потому что искусственный интеллект, кстати, он еще может заменить полицейского. Но милиционера нет.
1: Нет, конечно,
0: Как искусство? Он даже не знает, кто это. Как это... Милиционер же это... Вот главное отличие милиционера от полицейского. Вот можете сказать?
1: Ну, опять же, душевность.
0: Конечно. Да?
1: Милиционер... Помните, какие были прекрасные бобры-милиционеры в «Ну, погоди»?
0: Может ли искусственный интеллект заменить бобра? Да. Поэтому, конечно, милиционеров не заменит, телеграфистов не заменит, золотарей не заменит. Кого?
1: Я никого, всех.
0: Но если ты считаешь, что он может заменить тебя, пиши. А если ты считаешь, что он тебя не может заменить, тоже пиши. Почему? Обсуждаем в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатnn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Трамп изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Во время недавнего выступления президент США рассказал об экспериментальном лекарстве и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. При этом никаких данных о препарате или клинических испытаниях администрация Белого дома так и не предоставила. Эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, просто перепутал мертвых с тяжелобольными пациентами.
1: То есть Трамп уже путает больных с мертвыми? А ему самому таблетка не нужна?
2: Ну да, он, видимо, забыл пропить свой курс таблеток, нужно ему напомнить.
1: И при этом, смотрите, при этом он думает, что изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Но тут уже таблеткой тогда не обойтись.
2: Но это все равно, да, даже то, что если он изобрел таблетку, способную излечать тяжело больных, тоже как бы ситуация как бы очень странно звучит. Трамп изобрел таблетку. Когда он ее изобрел? Точно он ее изобретал? У него времени на это нет. Ну, как он изобрел?
1: А тут важен талант, как а не время. Тогда? Знаете, это вы его. Вот вы можете таблетку.
2: Изобрел, уже протестировал на мертвых или на тяжелобольных.
1: Да, конечно. Нет, а может реально, почему они думают, что это пациент? Может реально он изобрел таблетку от смерти? Да, ну вряд ли он врет. Может, да, таблетка может называться
2: там. Да, Трамп вряд ли врет.
1: Нет, конечно, он 100%. Конечно, нет, да.
2: Всегда говорит только правду.
1: Изобрел таблетку, называется воскрешение же, да? Воскресин или там антимертвин, да? Мне только сразу, знаете, интересно, ведь нам же всем интересно, мы же все сейчас напуганы там фармой, да? А вот интересно, у такой таблетки у нее много побочек? Ну, например, скажем, тебя там воскрешают, но у тебя, скажем, не стоит. Или наоборот, там, то есть, скажем, там воскрешают, но частично, скажем, только эрекция.
2: Или запор.
1: После того, как ты воскрес? Да. Или во время?
2: Воскрес и запор. О, клево, я воскрес, пойду-ка я в тубзик.
1: И эрекция. Знаете, эрекция, кстати, ведь она же от слова поднимать, да, вставать. То есть тебя подняли из мертвых, но частично и запор. Там меня интересуют побочки. Какие? И что значит, он сказал во время выступления, где это было? Было сказано, во время выступления...
2: Во время недавнего выступления.
1: А это самое важное выступление, которое недавнее. Значит, во время, да, вот этого выступления Трамп сказал, значит, об о своем экспериментальном лекарстве.
2: Трамп уже таблетки изобретает. Что? Куда идет этот мир, блин?
1: Но пьет и изобретает. А вы думаете, что он в вопросах таблеток шел? Нет, он дилетант, что ли?
2: Дока, конечно.
1: Конечно. Да, и вот смотрите, и он сказал, значит, людям, что, как было сказано, и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. Лучше, то есть прямо лучше, то есть умер, но теперь-то тебе получше, да? Уже не такой мертвый.

0: тебе как это? Ну, что значит лучше?
1: Ну, лучше,
0: ну. А насколько? Ну, когда ты мертвый, когда тебе лучше.
2: Ну, смотри, мертвый это как бы, ну, точка ноль, как бы там. Ну, даже единица по стабальной системе, это лучше, чем ноль, как бы, да, по стабальной шкале. Вот тебе на единичку.
0: Окей, а тогда скажи мне, а что это тогда конкретно за мертвые, кому стало лучше? Кто эти люди, о ком он говорит?
2: Ну, там, не знаю, Джордж Вашингтон, там, ну, я не знаю,
0: а Чарли получ...
2: Чаплин.
0: Чарли...
2: Там, да, да. Там это вот, мало ли, там, Джон Леннон, там, ну, там...
0: И им сейчас получше.
2: Кобейн,
0: там, нет, да. Послушай, что-то тут не то. Может быть, раз Трамп сам изобрел и сам протестировал, может, Трамп говорит о самом себе?
2: Да, вот я вчера умер, ребят, как бы, съел таблетку и все, и да. Сделал Америку снова великой.
0: Потому что, да, ну, может, действительно, он, ну, может быть, он уже, он умер, а теперь ему полегчало, как бы, да, потому что вообще то, что он сказал, это вообще похоже на речь человека, который умер, но которому стало лучше.
2: А знаете, нет? Вот есть такое, ну, как бы, такое, ну, как бы, ну, жаргонное определение этого, убитый, да, как бы, убитый, а потом отпустило, да, не стало лучше, а отпустило просто, знаете, то есть попил водички, подлежал и отпустило, как бы.
0: И это, кстати, подтверждается еще фразой, помнишь, там было сказано, сами эксперты, значит, что там эксперты сказали? Сказали, что эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, перепутал мертвых с тяжело больными пациентами. То есть эти эксперты у него у самого спросить как бы не решились, да?
2: Ну да. Эксперты по Трампу, то есть как бы,
0: да.
2: Его слова интерпретируют.
0: Трампа...
2: Видимо, да, Трамп... Дональд...
0: Трампа-маны или как они называются? Трампа-вологи или Трампа-веды, да? Трампологи. Нет, трампологи. Да, почему нет? Может, они просто испугались. Поэтому не спросили, что он мертвый. Потому что это, может, признак Трампа после приема таблетки от воскрешения.
2: Ну, а жил же, говорил же он эти слова. То есть, значит, живой. Может, был мертвый
0: накануне? Очень много вопросов. Но, знаете, самый главный вопрос для меня здесь. Вот скажите мне честно, Кремов, а вот вы бы такое колесо, вот такую таблетку вы бы хотели, чтобы умер, выпил и воскрес?
2: Хотел бы, конечно.
0: А да. Вот я, знаете, нет. Потому что у меня больше всего вопрос. Самый главный вопрос. А как ее пить-то, если ты умер? Чем пить? Как глотать?
2: Ну, есть разные способы. Ну, там, можно там открыть вам рот.
0: Вот, правильно. Значит, только анально, правильно. А анально мертвому я против.
2: Если это называется, если в случае таблетки, оно называется ректально.
0: Вот это что.
2: Анально в случае другого. Ректально.
0: Да, это лучше.
3: Крем-хруст-шоу.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою опушку с подолами, обшитыми белым мехом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение «Чего там?».
1: Ну, тут мы говорили, помимо в общем искусственного интеллекта, мы говорили, в частности, об как бы, ну, вот, беспилотных машинах, в частности, беспилотных такси. И вот нам сообщают обстановку по ним в США. Захар пишет. Захар, штат Флорида, США. Да я тут был в Сан-Франциско, там эти такси везде. У них огромные штат-машины, уже они вот и во Флориду заходят. Так что такси тоже не вариант будет. Ну, не вариант, чтобы уйти всем работать такси. Это надо идти работать на стройку, и т.д., и т.п. А тут и Амазон уже некоторые посылки дронами. То есть ни курьером не поработаешь. То есть сплошная роботизация и
0: Но это же в Сан-Франциско, да, он говорит?
1: Ну, да.
0: Где еще? Во Флориде, ну, собственно.
1: Да.
0: А, окей, ну, понимаете, какая штука. Сан-Франциско, вообще в Флориде, а уж тем более Л.А., да? Да и вообще Флорида, да. Это вообще такое... Понимаешь, какая штука? Я вот... Во Флориде там, знаете, там вообще еще люди ходят в этих, как называется, в обтягивающих. У нас таких людей нет. Поэтому беспилотники там то. Кстати, вот давайте не будем нас сравнивать все-таки вообще с США, уж тем более с Флоридой. Да, не надо, у нас тут свои эти. У них там эти беспилотники тоже, наверное, обтянутые, накрашенные, намазанные. Нет, у нас, слава богу, у нас люди ездят в такси. Не только, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а чтобы был нормальный этот мужик, да, без этого всего.
1: Чтобы пахло мужиком.
0: Нет, мне, кстати, реально, чувак один сказал, мне нравится, например, что человек живой. Он, кстати, тоже говорили про беспилотники.
1: Мне очень не нравится.
0: Кого вам нравится, мертвый?
1: Да, нравится.
0: Убитый?
1: А вот еще несколько, как бы, несколько написали на одну тему. Тренера не замените, иначе искусственный интеллект научит детей какать, стоя мимо умывальника. То есть есть тренер по каканью какой-то, видимо.
0: Почему?
1: По каканью. Научит детей какать правильно.
0: Это человек или?
1: Нет, это Роман Батырь.
0: Нет, я не понял, что он говорит, смысл
1: сказан. Тренера не заменит искусственный интеллект. Тренера.
0: Тренера, который учит людей.
1: Да.
0: Ну, в общем, да, а тренеры нам сейчас, ой, как нужны. Тренеры, коучеры, конечно. Да. Как заменить?
1: Еще один тренер пишет. Ну, это жених такой, волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины. Меня никогда не заменит. Я тренер по волейболу. А у искусственного интеллекта ручков и ножков нет. Ну, может растить, как бы. Ну, почему?
0: Искусственный интеллект?
1: Ну, как бы его если его подключить такого робота.
0: Понимаете, какая штука? Я не думаю, что хорошая идея, если ИИ отрастит руки, особенно если он футбольщик. Потому что помните, вот, например, случай с Дзюбой? Да, вот,
1: это частный случай.
0: Ведь мы до того, как, пускай частный, но до определенного момента мы наблюдали все только за Дзюбиными ногами. А потом вышло это чертово видео, где мы увидели его руки.
1: Да, лучше бы не видели.
0: Не надо, поэтому не надо там... Нет, лучше бы это без рук.
1: Да. Да? И вот еще как бы, где нас не сможет заменить искусственный интеллект. Разве ИИ сможет участвовать в массовой драке на корпорате? И отвечает сам себе. Нет, конечно, не заменит.
0: Так что можем все выдохнуть,
1: да? Да, и спокойно отправляться на выходные.
0: Да, ребят, все хорошо, отдыхайте. По крайней мере, в нашей стране это реальность не ваша. Это внуки, правнуки, а мы пока что и таксисты, да, и она эти, да, и футболисты, и кто эти...
1: И кто?
0: У этих-то, которые, как они, в рифму с футболистами, их же тоже не заметят. У них тоже руки нужны, да.
1: Гандболисты.
0: Да. Вот, вот. Поэтому все, пошли работать. Вы куда на выходные?
1: Ой, там долгая история.
0: А как КЦ? А КЦ? На КЦ идете?
1: Ну как, что?
0: КЦ!
1: КЦ это из Кинзадзе что-то такое? КЦ.
0: Да, вас уже можно менять. Все, у меня зависло просто кое-что. Я поэтому тяну время. Вы думаете, почему?
1: Ну, давайте КЦ, да. А, это же колбасный цех.
0: Вот, да, скажите еще что-нибудь, я пока кое-что сделаю.
1: Да, я иду на колбасный цех.
0: В чем?
1: Ну, а там, подождите, в мои годы там все ходили по пояс голыми. Даже колбасер по пояс голый.
0: То есть вы идете на КЦ голым, да?
1: Ну, по пояс. По пояс голый я иду на КЦ, а там уже видно будет, что по штанам решать.
0: Обернетесь. Вот, а это уже посмотрим завтра. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
0: Микс из главных треков недели. Это...
3: Мега-мега-микс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: радиостанция «Рекорд». И прямо сейчас начинается прямая трансляция с фестиваля «Колбасный цех Матрикс» на онлайн-канале «Колбасный цех» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Будьте вместе с нами на рейве, где бы вы ни находились.
1: Классика «Рекорда».

0: Рекорд. Реклама.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
16: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
17: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
18: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
19: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52-01.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. «Созвездие 52.ру». Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

мероприятие. Если по какой-то причине вы не можете быть непосредственно в Temple of Dir в Питере сегодня и сейчас, слушайте в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Интернет-поток называется «Колбасный цех». Всем желаю удачи и отличного настроения, отличного, опять же, колбасного цеха «Матрикс». Ну а прямо сейчас давайте 120 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, там более сотни штук. А потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. А также ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут здесь в эфире Рекорда, звучит специально для вас. Поэтому давайте танцевать, заряжаться на импровизированных танцполах и, конечно, круто проводить время вместе с Радио Рекорд и Рекорд Пати.

Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Танцуем здесь, танцуем в онлайне или танцуем в офлайне прямо сейчас. Temple of Dir в Санкт-Петербурге. Если вдруг вы не можете посетить данное мероприятие в Питере 29 и 30 мая, то

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru работает специально для вас. Также у нас есть огромное количество интернет-потоков. И, собственно говоря, забегайте, добавляйте в избранное понравившееся и ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42 для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В финале сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати» напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты». Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Плюс ко всему обязательно с колбасного цеха сегодняшнего и завтрашнего в Temple of Deer будут записи всех выступающих. А потому забегайте, если не подписаны, еще подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты «Радио Рекорд». Ну а я, в свою очередь, сам лично убегаю на колбасный цех. Всем желаю отличного настроения. И если вы будете там сегодня и тоже собираетесь прямо сейчас туда, увидимся в Temple of Deer сегодня и завтра в Санкт-Петербурге в рамках колбасного цеха «Матрикс». Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

2,9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.

0: Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.